0: И обида, последняя вещь, которую мы разберем, обида она приносит болезнь. Это очень важная вещь, что вот это все накапливаясь, оно приносит болезнь. И сейчас, смотрите, 20% примерно, сейчас статистику взял, 20% людей в мире болеют раком. Что такое рак?
1: Обида.
0: Если поглубже рассмотреть, смотрите, рак, что такое раковая клетка? Вот сейчас поразмышляйте, вот с тем материалом, который у нас есть. Что такое раковая клетка? Какое она имеет настроение?
1: Эгоистическое.
0: Эгоистическое, смотрите, то есть я в этом организме являюсь как бы вот центром. Эгоизм. И смотрите, что происходит. Она расширяется. То есть, поедая другие клетки, она как бы живет. Она живет, и чем лучше она живет, то есть как вот все, вот новый очаг такой жизни появляется. И что самое интересное, смотрите, что происходит. Этим же она что делает?
1: Питается,
0: и потом что в конце концов происходит?
1: Погибает.
0: Вместе с этим же организмом. Вот это эгоизм. Это болезнь эгоиста. Очень интересная вещь. То есть почему люди болеют? Потому что так. Сознание у них устроено. Я эгоист. То есть часть, она не может быть счастлива от без целого. Знаете, вот волосы красивые, все, их можно шампунь мыть, причесывать, мы их там гладим, да, нам нравится. Но когда она отделяется от целого, да, вот этот волос уже в борще никто не любит. Понимаете? Уже никто его не гладит, понимаете? То есть, фу, что это, понимаете? То есть волос что сделал? Проявил свой эгоизм, понимаете? Я в центре борща. Если там еще сметана, и он как бы там узелочком связан, понимаете, красиво там в центре этого. Вот то же самое, то есть когда мы отделяем себя от целого, я счастлив, буду вот этим. То есть никогда этого не произойдет. Вот здесь вот пример, о чем мы говорили, хорошая фотография. Если мы не прощаем это потом того, что вы держите в руке пригоршню раскаленных углей и поджидаете возможности бросить их в человека, который обидел вас. Это вот Джон Феверс, он как бы перефразировал немного. Очень важные слова он потом сказал. Видно вам, да?
1: Да.
0: Но пока вы его ожидаете, вы прожигаете себе руку. Сущность и прощение приносит больше блага вам, даже тому, кто вас обидел. То есть это как подводит итог всему сказанному. Мы должны спросить себя о том, сколько страданий должны испытать наши обидчики для того, чтобы служить наше прощение. Очень важная вещь. То есть иногда нам кажется, что нужно, должна восторжать справедливость. Он должен почувствовать то же самое, что я. И тогда я его прощу. Вот это не прощение. Это месть. И обязательно ли им для этого на 10 раз попадать под колеса поездов, быть разрублен на сотни кусочков или разодранным, съеденным в стаде голодных львов. То есть это природа вот такая. Это как Малик Амал, Марина Таракакова рассказала пример такой, когда к ней пришел клиент один, говорит, у нее страшные обиды на маму. Она говорит, ты что вы с ней делаете? Я обижаюсь. Говорит, мать ушла уже давно, мерла, и все равно на нее обижаюсь. Пришел на могилу и ругаю ее. На могиле. Смотрите, то есть вот человек ушел. Но Джон Феверс, он по-другому сказал. Ему мать сказала удивительные слова, всю жизнь этими словами жил. Его мать сказала, говорит, дари мне, сынок, цветы, пока я жива. Дарите свою любовь, пока люди живы, не ждите, пока не видите.

0: есть две системы воспитания. Кнут и пряник. Кому что нравится?
1: Пряники, да.
0: Но у пряников есть одна проблема. Пряники расслабляют. К пряникам быстро привыкаешь. С ними становится здорово и весело. Поэтому человек думает, ну все, пряников полно. Можно и отдохнуть. Можно и расслабиться. Поэтому как только человек перестает ценить пряники, и пряники перестают быть активатором, человек перестает двигаться вперед, приходит вторая часть воспитательной системы.
1: Кнут.
0: А, ну да, я вспомнил точно. Надо двигаться вперед. Большое спасибо за пряники. И они очень хорошо помогают друг другу. Это те самые черные и белые полосы. От них никуда не денешься. Разные активаторы. Белая полоса, черная полоса. Все равно они меняются. Они идут вместе, они работают на одну и ту же задачу. Вдохновлять нас. Вдохновлять. В черной полосе даже есть некоторые такой больше энтузиазм, большая надежда, больше позитива, потому что точно знаешь, что будет после черной полосы. Что будет после черной полосы? А белая полоса. Вот белая полоса очень подозрительная. Когда все хорошо, ничего не болит, и жизнь налаживается. Все знают, это не к добру. Как зима и лето? Ничего особенного. Черные и белые полосы, как зима и лето. Зима, она более позитивна, что после нее точно будет лето. Уже потихоньку начинается. Я тут греюсь у вас пока. Отогреваюсь. А вот лето, оно всегда заканчивается. Почему-то зимой. Не чем-то другим. Что делать? И это все нас воспитывает. И то нас воспитывают, и другое система воспитания. Но, чтобы система воспитания работала, я сам должен учиться. Система воспитания будет работать, вся жизнь действует как система воспитания. Но если в моей, вот этой, как мы говорили, вот коробочке ничего не варится, если я не получаю знания, если эти знания не высшего порядка, то вся система воспитания просто меня мучает. Как ученик, как школьник, который перестал учиться. Его школа просто мучает. Все были студентами, помните это. То есть, если вы учитесь, реально получаете знания, то вся эта жесткая система обучения, она в конце концов делает вас сильными студентами, сильными учениками. Но если обучение остановить, это просто мучение все. Просто мучение. Так же и жизнь. Если я работаю над получением информации, если я получаю информацию, если я ищу информацию, если эта информация действительно высокая, качественная информация, то вся жизнь становится для меня полезной. Если нет, если знаний нет, если я просто прожигаю свою жизнь, если просто ем и сплю, проснулся, что надо сделать? Еду искать. Еду нашел, что надо делать? Поспать после еды. Очень простая жизнь. А сейчас все очень просто устроено, еду прямо в постель приносит. Самое такое жесткое изобретение, это постельный столик. Уже человек настолько обленился, что ест прямо в постели. Надо как-то двигаться, что-то надо делать, как-то надо идти вперед. Человек думает, ну зачем вообще вставать так удобно? Еду в постель приносит. Ну, то есть человек развивающийся видит во всем этом плюс. Он видит, что и позитивные ситуации, и негативные, а ситуации подталкивают меня вперед. Подталкивают меня вперед. Все идет мне на пользу. То есть человеку учащемуся все идет на пользу. Поэтому одно из главных настроений в нашей жизни должно быть настроение ученика.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Мы расстояли с наставником в одном храме. И там такой склон бетонный, без лесенок с одной стороны. И две обезьяны вышли, самец и самка. У них вот такие зубы. И где-то, ну, буквально там, в 2 метрах от нас. И я как-то на них не обратил внимания, я смотрел в другое место. И я услышал смех моего наставника. Думаю, что он смеется? Посмотрел на него, думаю, причину его смеха хотел узнать. Посмотрел, он смотрит на обезьян на этих и увидел там такую картину. Этот самец, он так, ну, в общем, испражнился. И испражнение, оно по вот этому пуску туда. И там такая кучка в одном месте уже собирается. То есть он не где-то это делает. Прямо в этом месте, чтобы там все было как бы, ну, культурно для них. И его это рассмешило, он засмеялся. А самцу это не понравилось, что над ним смеются. И он оскалил зубы, зарычал. И так как я ближе находился к нему, то этот самец, он просто на меня набросился. Такими зубами. Он просто присел и прыгнул. Потому что они, если они кусают, они могут кусок мяса оторвать. Легко, причем очень. И я понял, что просто я здесь как бы ни при чем. Я здесь вообще, я не смеялся даже. Мне это не смешно. И это за короткое мгновение, за доли секунды я это сообразил. Я сложил ладони внутри и просто помолился, сказал: ты прости меня, пожалуйста. Я несовершенный. Я только приехал вот с этих западных городов. Я ничего не понимаю, если я тебя как-то обидел, оскорбил. Ты прости меня, пожалуйста. Вот это я продумал за доли секунды, пока он летел в воздухе. Он прыгнул, потому что. Ничего, ни страха никакого не было. Было просто состояние, как бы, то, что он неправильно подумал обо мне. Ну, как-то я так подумал. Я попросил прощения. И он в воздухе поменял настроение, пока летел. И он просто прыгнул ко мне на стопы, руки положил на стопы мне, вот так упал просто. И лежал этот самец. Его лапы были у меня на стопах. И потом он повернул голову вверх, посмотрел на меня такими глазами. Эти глаза были не обезьяньи. Там в его глазах было прощение. Он просил прощения, что ты прости меня, что я вот так подумал о тебе. Но самка, она набросилась на моего наставника. Она на него набросилась. И он снял вот такой чадр и начал чадр мою гнать. Иди отсюда, иди отсюда. И он прыгал там с ней, гонял ее. А она никуда, и она хотела его укусить. И потом, когда она увидела, что самец встает спокойно и спокойно разворачивается и уходит, такой гордый весь, такая грудь у него так шел просто. Она тоже остановилась и пошла за ним. И наставник ему сказал: если бы ты, я это не знал, что я это делал просто, у меня внутри это было. Он это увидел, он говорит, если, он говорит, у меня не хватило благочестия, он говорит, сложить ладони и помолиться. Я не успел даже сообразить. Вот если бы ты так не сделал, он бы тебя разорвал, этот самец. То есть у них есть разум, у этих, кто живет в духовном мире, животные, собаки, все там, они там очень разумные, они развитые, потому что, но здесь люди в этих местах недуховных, память закрывается специально, иначе мы не сможем наслаждаться этим миром. Но говорится, в утробе матери ребенок до 7 месяцев беременности, он помнит 200 жизней своих минимум, прошлых. Потом, когда выходит из чрева, он постепенно начинает их забывать. Он начинает с этим миром соприкасаться, как бы обрастает всякими обусловленными вещами. Постепенно память закрывается. И вот, да, говорится, до 1,5 года, сейчас может даже меньше, до года уже может быть, в эпоху деградации. У детей другое видение совсем. Они не видят то, что видят взрослые. Это мы, взрослые, видим грубую материю, здесь такие цвета, грубые. Это грубые цвета, то, что мы видим. Дети это не видят. Они видят энергии. У них глаза еще чистые, еще не успели себя отождествить чем-то. Они только энергии наблюдают, они все удивлены всем этим. Сказать ничего не могут, потому что интеллект еще не развитый. И потом, если родители не поддерживают должный уровень развития ребенка, чтобы это зрение сохранить, то это зрение пропадет у детей. Они опять так же будут видеть, как взрослые уже потом. Год, полтора, два. Потом, если начнет заговорить уже, все тогда уже. Заговорить-то толком правильно никто не учит сейчас детей. Санскрит никто не изучает из детей. Хотя есть дети, которые с детства прям изучают. Один ребенок, он заходил в комнату к своей сестренке, моему 3 года было, по-моему. Она, его сестренка лежала в такой, ну, в детской такой кроватке. Он туда периодически забегал, он там с детьми игрался, но и периодически забегал к своей сестренке, закрывал дверь, чтобы никто не видел. И какое-то время, там, минуту находился, обратно выбегал, играл. И так несколько раз, туда-туда, туда-туда бегал. Мне интересно стало, почему дверь закрывает? Он же ребенок, наверное, что-то там тайна какая-то. Ну, тайна же всегда влечет, подсмотреть охота сразу. Я думал, подсмотрю, что он там делает. И он забежал, закрылся. Я так немножечко дверь так чуть-чуть приоткрыл и в щелочку наблюдаю. Он подходит к сестренке, к своей младшей, складывает ладони перед ней, наклоняется и говорит: «О, душа, напоминай мне о Боге, ибо ты еще помнишь о нем, а я уже начинаю забывать». Разворачивался, убегал обратно. Но это дети преданных, то есть духовных людей. У них это есть еще склонность. Но он также понимает, что с возрастом он начинает терять эту память о Боге. Он же в сердце у нас так близко, и мы не можем вспомнить, что он там. Почему? Мы не хотим просто этого. Почему не хотим? Ну, представляете, постоянно с вами кто-то ходит. Везде. Постоянно с вами, везде. Вы идете на кухню, он с вами. В туалет, он с вами. В магазин, он с вами. К любовнице или к любовнику, он с вами. Все, постоянно с вами он находится. Но его идея не преследовать. Его идея реализовывать наши желания.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении.

0: милость Бога, всего самого лучшего. Всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете меня.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий с миром.

0: происходящее нужно видеть всегда в гармонии со всей реальностью. То есть, если кто-то проявляет какой-то негатив по отношению ко мне, если я это просто от реальности отрываю, вижу часть, сразу же возникает реакция определенная. Сейчас есть, знаете, такое понятие «стимул». То есть человек стимулирует нас, да, определенным каким-то негативным образом. Он говорит какое-то неприятное слово, фразу. У нас сразу же какая-то реакция на это. Так? То есть сразу же мы это, на это реагируем. Ну, как мне нравится, да, ну, какая-то провокация, можете это так назвать. Как Стивен Кови говорит. Он говорит, что между стимулом и реакцией всегда есть какая-то пауза. И если человек живет осознанной жизнью, он может этой паузой воспользоваться. И как он может воспользоваться? Если он может, если он живет в этом состоянии восприятия целого, и он видит все в гармонии с целым, то его реакция на происходящее будет не такой, какой стимул. То есть он не будет реагировать, иначе говоря, просто как на уровне чувств. Или, грубо говоря, как животное. То есть если есть какой-то стимул, какое-то раздражение, то животное уже определенным предсказуемым образом реагирует. И вот эта пауза, она нужна для осмысления. И чем больше человек развит, и чем более осознанной жизнью он живет, чем больше вот эта платформа разума присутствует, сила разума, тем сложнее его вывести из себя. Его реакция может быть непредсказуемой. Именно вот поэтому я часто вспоминаю пример Виктора Франкла, одного из психологов. Да? Он находится в концлагере. Какой там стимул? То есть все время идет... Их стимулировали на страх, на гнев, на агрессию и так далее. Но он научился находиться в состоянии, как он называл, наблюдателя. Он отделялся от этой реальности, и он осознавал себя частью целого, в связи с целым себя воспринимал. И он видел это все в определенной гармонии, он видел в этом определенный смысл, как он говорил. И он говорил, что если вы находите смысл, вы будете в любом состоянии сознания, вы сможете жить в любой реальности. И, соответственно, так как он был связан с целым, он не реагировал так, как все реагировали. Именно это вообще поражало всех. Вот тех же, тех, кто пытали его, они поражались. Как вот так можно? То есть он не реагирует, как животное. Он не испытывает страха, гнева, он не брыкается и так далее. Он просто находится в каком-то другом состоянии. И много других примеров. Когда Иисуса распинали, например, как он реагировал? Совершенно непредсказуемо, не так, как все думали, что он будет реагировать. Его реакция была такая, что он с любовью молился о тех, кто его распинали. Это просто, вот это есть выход на духовный уровень.
1: Прости им, не знают, что делать.
0: Да, да. И много таких интересных примеров есть в истории человечества, когда, если человек видит всю гармонию реальности и не отделяет ее, то есть он не воспринимает просто какую-то часть, которая вот только сейчас со мной связана. Он понимает, что это идет откуда-то от целого. И как раз вот на всех этих тренингах, которые, ну, допустим, Олег Гадецкий проводит, да, он обучает этому не воспринимать разные влияния, которые к нам приходят от жизни, от других людей, как какой-то урок, и связывать это с целым. И поэтому, смотрите, что сейчас мы делали. Мы желали друг другу чего? Счастья, да? Когда часть согласована с целым, то тогда часть становится даже еще более важной. Опять-таки, да? То есть часть должна быть всегда согласована с целым. Иначе говоря, если часть, какое-то обстоятельство нашей жизни согласовано с целым, то мы можем принять это совершенно адекватно и правильно реагировать. Но если мы часть реальности не согласовываем с целым, то тогда мы принимаем, ну, это совершенно искаженно, мы реагируем не так, как разумные мыслящие существа, осознающие себя. Да, да, то есть нас как раз учат этому, чтобы мы становились все более и более осознанными.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: скажите, пожалуйста, почему вот Господь так заинтересован в том, чтобы человек постиг Веды?
1: Здесь речь идет о взаимоотношениях. Это очень обширный вопрос, на самом деле, глубокий вопрос, потому что живое существо описывается в Ведах как духовное начало, нематериальное начало. То есть первый шаг вообще постижения себя — это отличить материю и дух. И когда человек понимает свою принадлежность именно к духовной энергии, он начинает понимать, что есть еще сверхдуша. Вот. Таким образом, устанавливая связь со сверхдушой, человек обретает вечную жизнь, говорится, жизнь с Богом. Так же, как сейчас мы связаны с телом, и существует материальный мир, и мы имеем эту связь, видите, и вынуждены иногда терпеть то, что нам не нравится. То есть мы просто вынуждены благодаря этой связи, этому контакту, мы не знаем, как разорвать страдания, связь со страданиями, например, причину страданий. И точно так же существует духовный мир, если установить с ним связь прочную, то таким образом человек уже осознает себя на другом уровне существования. И поэтому Кришна говорит Бхагавад-гите, что если ты будешь помнить обо мне, ты установишь эту связь, ты йога, высшая йога, личностных отношений с Богом, то таким образом ты избавишься от страданий. Если ты установишь со мной отношения личные, ты уже не будешь жить в материальном мире. Потому что материальный мир — это отношения материальных тел, временных. А взаимоотношения с Богом, они вечные. То есть по этой причине как бы Господь, Он привлекает живое существо к себе, к вечной жизни, предлагает им это знание.
0: Откуда взялись эти бесчисленные души?
1: Бесчисленные души, они вечные. Душа — это вечная категория. Не рождается, не умирает. То есть частичка Бога, говорится, о душе. То есть она божественна. А божественная имеет природу ачинтья, непостижимости. Вот, и когда мы говорим о вечности, то у нее нет причины существования. Поэтому вопрос, откуда? К душе не может относиться, она вечная, всегда существующая, не рождается, не умирает. Вот откуда это относится к телу, скажем. Вот тело откуда-то, оно имеет причину материальную. Родители есть, скажем. Мы получаем тело от родителей, но душа, она не имеет такого происхождения. Она вечна, а вечности нет ни начала, ни конца.
0: И если душа — это частица Бога, то человек каким-то образом может ощущать присутствие Бога в себе. Вот как человек начинает ощущать эти вещи?
1: Первое, что необходимо понять человеку, то, что дается в Ведах, первый шаг в познании абсолютной истины, это понять материальное начало, вот материальную природу как энергию Бога. И здесь даются определенные как бы практики философские, йогические, чтобы увидеть связь с высшим разумом творения. И любой ученый, он, поразмыслив, увидит эту гармонию, увидит, что все в мире очень связано, гармонично, основано на законах, не на случайностях. Очень точно выверено, каждый атом во Вселенной очень точно находит свое место и функцию. И живые существа, и деревья, и растения, они все выполняют какую-то роль, соответствующую им. И понятно, что они даже об этом не знают, просто делают по какому-то свыше вот указанию, как бы инстинктивно поддерживается эта такая гармония инстинктивно в живых существах. То есть это первый шаг. А затем, когда человек сможет ощутить эту гармонию мира, второй шаг — уже познание Бога в сердце. Вот о чем вы сейчас говорите, когда Бог в сердце, то человек себя ощущает, что он тоже руководим, как и все в мире, он является независимым. Начинает чувствовать эту связь в форме вдохновения, вдохновляющей силы. Ему хочется действовать в этом направлении по вдохновению свыше, как бы сродни что-то таланту человек получает, удохотворенность внутри себя. И смысл в том, что когда человек действует согласно своему голосу совести, божественному голосу, он обретает мир внутри себя, гармонию. То есть его противоречия в уме, они устраняются, страдания уходят таким путем.

0: Вот вы чувствуете, что у меня 10 тысяч рублей должны? Нет? Вот смотрите, она не чувствует. Я тут целый час вообще объясняю человеку. Она говорит, я что-то не чувствую, что-то я вам 10 тысяч рублей должна. Вот скажите, что мне надо сделать, чтобы она почувствовала это? Вот как сделать так, чтобы говорит, да, знаете, я вам должна 10 тысяч. Вот что, подскажите, что мне надо сделать? 10 тысяч, смотрите. А кто-то говорит, вот если вы дадите ей 10 тысяч рублей, то она почувствует, что она мне должна 10 тысяч рублей. А знаете, не факт. Далеко не факт. Вспомните своих золотых деток. Сколько тысяч рублей вы им дали? Помните, да? Сколько тысяч рублей дали? Или если вы были детками, сколько тысяч рублей вам родители дали? И как вы себя чувствуете? Как вот ребенок говорит, папа, слышь, я так тебе благодарна. Я тебе всю жизнь вообще буду отдавать эти деньги. Столько тысяч рублей ты для меня дал. Спасибо. Дети так говорят? Нет. Они так не говорят. А почему? Вы же столько денег туда дали. Почему они так не говорят? Потому что их сознание не широкое. Они даже не видят. Они даже не видят, что им что-то дают. Чтобы почувствовать себя должником, надо расширить сознание. Вот вы ходите по Москве. Вот скажите, в Москве стреляют в людей возле магазинов? Вот вы идете за продуктами, и там обстрел такой. Вы так пригибаетесь, выпрыгиваете, так перебежками заходите в магазин, да? Там покупаете кусок хлеба, и счастливые, что вас не застрелили сегодня, идете домой. Так мы живем в Москве, да? Нет, да? Само ведь это, да, происходит? Или это кто-то организовал? Вот как вот так получилось, что в Москве нас не стреляют? Кто это сделал так? Не знаете? Как вы думаете? Давайте расширять сознание чуть-чуть, шире сделаем сознание. Кто сделал это? Ну, наверное, мэр, да? Ну, он же руководит этими структурами.
1: Говорит, само по себе.
0: Само по себе, конечно же, да. Само по себе. Езжайте в Сирию тогда. И пусть там тоже само по себе не будет ничего сыпаться. И когда человек немного расширяет сознание, он начинает благодарить. Он начинает говорить, я вам должен. Родители, я вам должен. Учителя, я вам должен. Правительство, я вам должен. Потому что то, что меня не стреляет на улице, это же вы организовали. Но когда сознание узкое, то чего человек? Он никому не должен. Ему все должны. И он проявляет самые нехорошие качества. Но когда сознание человека шире становится, да, вот в этом направлении идет, у него появляется чувство долга. Он начинает вести себя прилично. Ой, извините, так это же ваш, оказывается.

оценка может запросто превратиться в критику. То есть желание показать себя лучшим, в лучшем свете перед другими. То есть что такое критика? Критика — это опять-таки самопиар. Очень тонкий самопиар. То есть это устранение конкурентов. То есть, знаете, если кто-то кого-то критикует, он устраняет конкурента. Устраняет конкурента. Это такая важная вещь. Мы должны это очень хорошо понять. То есть, ну, запишите это себе, что критика — это устранение конкурента. Поэтому нам не должно это нравиться. Когда кто-то устраняет, ну, конкурента, это некрасиво. Как сейчас, ну, спорт — это уже не победа, а спорт — это устранение конкурентов. Устранение конкурентов. Как знаете, теневая сторона танцевальных конкурсов, знаете? Там обычно стекла в туфельки подсыпают, битое стекло на танцевальных конкурсах. Много интересного. То есть про любой такой дорогой конкурс, если вы послушаете участников, то вы много интересного узнаете. То есть на определенном моменте просто начинается устранение конкурентов. И в ход идет все. Все, что хотите. Ну, не будем в это невежество сильно погружаться. Ну, то есть это критика. На самом деле все начинается с критики. Критика – самый простой способ безопасно устранить конкурента. То есть это такое тонкое. Но тонкое, но все потом в грубое переходит. Поэтому это всегда некрасиво. Критика всегда некрасива. Может. В этом нет ничего позитивного. Такая боль, чья-то боль. И после этого могут быть проблемы с совестью. Так что надо или работать на соответствующей какой-то экспертной должности, или стараться не оценивать труд, к которому мы не имеем отношения. Такая очень важная вещь, очень тонкая вещь. Без нее никак не понять, что же происходит. И в конце концов человек теряет способность испытывать счастье, когда он находится в этом состоянии. После вот этого настроения критичного наше сердце, оно просто покрывается коростой. То есть если мы не связаны напрямую вот с этими видами деятельности, которые должны критиковать, то лучше и не надо. Будет очень больно, если таких вот неподготовленных людей в судейскую команду набирают, то у них большие проблемы начинаются. Такое часто вот на тех же конкурсах бывает. То есть, ну, выбирают судей, и у судей потом большие проблемы. Они не способны нейтрально принимать решения. Они начинают критиковать. Им становится очень больно. Не стоит оценивать труд, к которому мы не имеем большого отношения. То есть судьи должны быть профессиональными.

давал лекцию, и один человек подошел, он пришел на лекцию, он послушал, подошел, сверток мне дал, говорит, можно вам отблагодарить вас за такую лекцию хорошую, возьмите, и ушел. И я так в карман засунул, ладно, ну так, думаю, ну ладно, человек что-то пожертвовал, надо принять.

принесет этому благо огромное. Помолился за него. И потом, после какого-то времени, думаю, что-то в карман залез, разворачиваю, там кусок золота лежит. Думаю, да, ничего себе. Сразу пошел быстро к служителю храма, Пуджари называется. Я говорю, вот возьмите, пожалуйста. Как-то вот распорядитесь этим так, чтобы это принесло благо человеку, который это пожертвовал. То есть сразу надо избавиться от него. Иначе придут всякие мысли. Сразу надо избавиться. Пусть и Пуджари, они сразу Богу это все. Они что-то делают, какое-то ожерелье для Бога сделают на алтаре. То есть они не будут это что-то продавать, там, разменивать, там, на деньги менять. У них нет такого принятия. Они сразу для Бога, они думают, о, так, надо ему, наверное, вот сделать какое-то украшение из золота. Ему, не себе, ему, на алтаре Господу. Возьмет там на флейту какую-нибудь цепочку сделает красивую ему. Или серьги какие-нибудь сделает. Или кольцо какое-нибудь сделает. И на алтаре пусть будет. Господь это принимает. Если вы будете обладать видением, Господь будет радоваться. О, украсил ты меня, спасибо за подарок. Это личность, Бог это личность. И святые люди, они с ним строят отношения личностные. Господь это все принимает. Однажды мы делали фестиваль, и пришли очень много новых людей. Они никогда не видели Джаганатх, божества такие Джаганатх. И тут такая возможность, они видят первый раз Бога. Они как бы они не понимают, что это Бог, но в то же время они не могут отойти. Он очаровывает всех. Джаганатх видели когда-нибудь? Красивейший, у него такая улыбка. У него такие глаза огромные. И он просто он завлекает себя. Господь Вселенной, он всех влечет. И люди, как завороженные, человек 200 стояло, новых людей смотрели просто на алтарь и думали, вот это да, это Бог что ли? Да. А, вот это да. Я подумал, надо что-то сделать так, чтобы люди еще ближе приблизились к нему сознанием. Я говорю, вы можете что-то пожертвовать ему, что хотите. Не обязательно деньги, вот что хотите, что-нибудь от сердца, он примет от вас это. И для вас это огромное благо будет. А так как этот фестиваль был в лесу, люди просто как сумасшедшие начали бегать и думать, что преподнести на алтарь Богу. Они влюбились в него уже. Сразу же в его красоту. Знаете, что они начали ему подносить? Шишки. Они собирали шишки, подходили к Пуджари, то есть тот, кто непосредственно предлагает, потому что напрямую нельзя, напрямую не принимает. Квалификация нужна. То есть нужно определенное сознание, чтобы предложить ему это. И люди подносили, давали, и Пуджари смотрел на меня, что делать? Я говорю, ничего, принимаю, что? Принимаю, что делать? Люди, видишь, с чистым сердцем это дают, Господь это примет. Ну, ладно, ладно, и полный алтарь шишек был. Один человек, он подбежал и говорит, а можно я открывашку пожертвую? Она новая, я еще не пользовался ей. Пуджари на меня смотрит, что делать? Я говорю, принимаю, что делать? Принимают человек от сердца, это искренне делают. Ладно, Джаганатхи, вот Джаганатхи, тебе открывашка. Будешь открывать что-нибудь. И это благо принесло людям этим всем. Люди очистились. Почему? Потому что они искренне вступили в контакт, в эту йогу восстанавливать начали. Бог это принимает. Он говорит, предложи мне с любовью листок, цветок, фрукт какой-нибудь. Немножко воды, но с любовью прими. Дай мне это, и я это приму, он говорит. С любовью. Он любовь принимает нашу. И отвечает.

0: книги. Да, видите? Смотрите, сколько много она, Галина, видит. И руку, и меня, да, и доску, да. Как бы широкое видение у нее. Она различает между мной рукой и доской. Понятно, что на доске надо писать, микрофон надо говорить. Вот, рука, да. Теперь смотрите, что будет происходить с Галиной и с ее видением. Приготовьтесь, сейчас будет эксперимент. Смотрите. Как вы видите сейчас? Столько через щелочки не считается. Как вас? Видите что-нибудь? Руку видите? А меня?
1: Щелочки.
0: Нет, через щелочки не считается. Нет, нет.
1: Только руку.
0: Понимаете, да? Человек становится слепым. Замечали такое, да? Страсть делает человека слепым. И вторая вещь, это вторая энергия, вот она называется слово аваранатмика. Она покрывает, аваран значит слово покрывать. И она сужает сознание человека. Раньше он видел весь зал, да, микрофон, руку, но теперь он же часть реальности перестает видеть. Да ведь? Бывало у вас такое в жизни? Раз, и реальности уже стало меньше как-то. И чем больше страсть, чем больше хочется, и чем больше человек культивирует в себе вот это вот «надо, да, вот это, и вот это, и вот это, и вот это», то его сознание, смотрите, чем будет с ним. Вот так вот будет. А потом еще и вот так будет. Да? Вот. И несколько вещей происходит, когда человек слепнет. Первая вещь, которая происходит, человек перестает видеть причину и следствие. Причины и следствия, перестает замечать связь между причиной и следствием. Сидел человек, мужик сидел, да, на дереве и пилил сук, дубовый сук. Он хотел дома сделать какую-то поделку из этого сука, как прям увидел, залез на него и думает, надо его спилить. И сидит на краю этого сука и пилит от дерева, отпиливает. Классический анекдот такой. И рядом, внизу, проходит другой человек. Говорит, мужик, что ты делаешь? Ты же упадешь. Тот говорит, а, критикуешь, да? Иди давай. Отпиливает сук, падает на землю, чешет, ну, как бы, голову, говорит, наверное, колдун. Почему он не видел? Почему этот человек не видел? Потому что ему нужен был сук. Я не видел причины и следствия. А тот почему видел? Его сук не интересовал, у него шире было видение. Он говорит, смотри, ты сейчас это отрежешь, и ты упадешь. Он говорит, нет, нет, все будет.

управляет сознание, а не какие-то слепые законы. Если люди умеют находиться в контакте с этим сознанием или с какими-то представителями этой власти, допустим, даже не Верховный Господь, а какая-то иерархия пониже, Упадевы, допустим, которые контролируют какие-то такие небольшие заведования, вот, это тоже приносит свои плоды, то есть, и люди получают такие вот интересные результаты. Если даже мы посмотрим на то, как вот в природе некоторые процессы осуществляются, мы увидим много разума и много заботы. Допустим, с тем же самым дождем облако формируется. То есть само по себе облако – это такой удивительный контейнер, который наполнен огромным количеством воды. И до поры до времени все держится вместе. И даже если какой-нибудь реактивный самолет пролетит через дождевое облако, 3 капли упадет. Большой течи не будет. Представьте себе, что если у вас есть большой пакет с водой и дырка в нем сквозная, что? Он весь выльется, понимаете? Но через такой большой резервуар воды пролетает реактивный самолет и ничего практически. Он держится удивительным образом. А когда дождь начинается, как идет дождик? Очень интересно, заметьте, кто позаботился о том, чтобы капли были конкретного размера? Ведь могла бы быть, знаете, капля такая, солидная. Знаете, в детстве шутки были. С 10 этажа кидаешь целлофановый пакетик с водой, и кому-то там здорово, да? Могла бы быть капелька такая. Представьте себе, что такая капля упадет куда-нибудь к вам на голову, вот, или просто на грядку даже. Она же не польет грядку. Она же там все сразу, будет ядерный взрыв, понимаете? Представьте себе, такая капля. И все. От вашей грядки ничего не осталось. А так аккуратненько, как из леечки. Чик-чик-чик, такие маленькие капельки. Это что такое? Это забота, это разум, понимаете? Никаких случайностей вообще. Все настолько продумано, что если человек просто глазами знания посмотрит на жизнь, он увидит это фантастическое устройство, насколько все вообще идеально продумано в этом мире. Один ученый, известная книга, ученый Бэшем или Башем его звали, не помню как-то, написал книгу хорошую «Чудо, которым была Индия». Вот. Он индолог, ученый, и в этой книге он написал, что до нынешних, ну, так называемой современной цивилизации, вот Европа, Америка, что считается как бы венцом цивилизации, говорит, до этого наиболее развитой и сильной цивилизацией была совсем не Римская империя и никакая не греческая цивилизация, это была Индия, чудо которым была Индия, это была самая сильная, богатая на свете страна. И он объясняет, почему она была сильной, самой сильной, самой богатой страной. Потому что там люди знали одну хитрость. Они понимали, что гармония мира и вообще благосостояние зависит от нашей связи с высшими силами. Они знали о том, что основа культуры – это ритуал. Ритуал обозначает определенный обмен. Ты что-то жертвуешь, что-то отдаешь, что-то посвящаешь и получаешь нечто взамен. Сейчас этим ритуалом мы тоже регулярно пользуемся, и у нас эквивалентом обмена служит бумага, условно называемая деньги. Ну, то есть там какие-то знаки водяные, чтобы не подделали. Эта бумага является эквивалентом обмена. Мы обменимся. Нам не что-то нужно, иду в магазин, определенное количество бумаги с количеством ноликов отдаю, мне дают натуральные продукты какие-то, из них я там что-то делаю. Вот. Итак, мы постоянно вступаем в ритуал. И следствие этого ритуала является обмен. Я отдаю одно, получаю другое. Если бы, например, какой-нибудь человек из прошлого, из той же самой ведической Индии, сейчас бы ожил и посмотрел бы на нас, он думал, странное дело, то есть эти люди уделяют такое большое внимание бумаге, они скапливают бумагу эту с количеством цифрок каких-то, вот это считается их благосостояние, потом они идут эту бумагу обменивают на какие-то продукты, вот на какие-то вещи, и вот так у них жизнь идет. Он бы сильно подивился этому. Точно так же он бы подивился так же, как мы сейчас удивляемся, когда нам говорят, что благосостояние зависит от того, насколько мы связаны с высшим миром. Обмен. То есть, допустим, мы отдаем не деньги туда, а мы туда посылаем свою преданность. И наша преданность оформляется через что она оформляется? Через определенную жертву. Ну, такие продукты, мы знаем, обычно в жертвоприношении используются как зерно, топленое масло, значит, разводится священный огонь, вызывается, значит, вишну, чтобы он в этом огне присутствовал. Вот. И, значит, на этот огонь возливается масло, сыпется зерно и поются гимны, которые прославляют его. Это есть тоже некий, так сказать, символ обмена. Мы отдаем туда, и вследствие этого сверху приходит все людям.

Дармарадж или Ямарадж. Его также зовут Ямарадж. Яма значит смерть, а Радж – царь. Это бог смерти. Его называют Ямараджем или Дармараджем, тот, кто знает религию. Это та личность, которая определяет, стоит вам сейчас жить или не стоит. Поэтому это очень могущественная личность, повелитель смерти. Говорится, что он знает дхарму или знает религиозные принципы досконально. Потому что если он не знал досконально религиозные принципы, он бы не смог наказывать справедливо. Понимаете? Можно его как бы приблизить к дьяволу, да, такой, который смертью повелевает. Но на самом деле это не дьявол, это та личность, которая знает свод законов. И он наказывает в соответствии с тем, что мы совершали в этой жизни. Если мы совершали плохое, то он наказывает нас плохое. И обычно на суд идут к нему сначала. К Ямараджу, великой личности, повелителю смерти. И была такая интересная история. Однажды, ну, просто голубь жил. И в один прекрасный момент этот голубь, он увидел Ямараджа, бога смерти. И Ямарадж посмотрел на нее и улыбнулся. И эта голубиха, она такая притча интересная. И голубиха, она сразу все поняла, что, похоже, ей скоро придется умереть. И как все мы, она очень сильно испугалась. Она испугалась смерти. И она полетела к самой большой птице в этой вселенной, к своему роду, представителю Гаруди, огромнейшей птице, и сказала: вот со мной такая история произошла, помоги, возьми меня в самое отдаленное место во вселенной, чтобы меня не смог найти вот этот бог смерти Ямарадж, чтобы не смог меня достать. И Гаруда согласилась, она полетела на эту планету, отдаленную планету, где не обитают люди, и там ее оставила. И когда прилетела обратно, увидел Ямараджа перед собой, и Ямарадж улыбнулся уже Гаруде. И Гаруда спросил: что ты улыбаешься? Ямарадж сказал: я вот чего улыбаюсь-то? Мне как-то удивительно было. Я вот когда увидел эту голубку, она должна была умереть, я думал, как эта маленькая голубка может попасть на ту отдаленную планету, чтобы там ее кошки съели. Поэтому я улыбалась. То есть я улыбался. Для меня это было как-то интересно. И все так произошло. То есть законы кармы, они настолько строги, что человек попадет там и как раз в то место, когда нужно, в то время. Если человек исполняет свои обязанности, очень интересный момент, если он исполняет свои обязанности досконально, то никакие страхи его не посещают. Он не боится смерти совсем. Почему он не боится смерти? Потому что этот страх смерти возникает из-за того, что человек не исполняет свои обязанности. Человек чувствует, что он не исполнил свои обязанности в жизни, поэтому он боится, что его накажут. Подобно тому, как преступник. Преступник – это тот, кто нарушает законы государства. И даже если у преступника все на мази, то есть все у него там подписано, не за что его схватить, не за что. Полиция никак не может подкопаться, нет доказательств его преступности. То все равно он будет чувствовать страх при виде милиционера подсознательно, хотя не за что его будут посадить, нет доказательств никаких. Он будет подсознательно ощущать этот страх. И наш страх, он исходит от того, что мы не выполняем наши обязанности, как с материальной точки зрения, так и с духовной. Если простой человек идет, который никогда не нарушал законы государства, то естественным образом он не боится полиции, не боится гаишников. Нечего бояться, он же ничего неплохого не сделал. Также и в нашей жизни мы не будем испытывать страха. Это очень важный момент. Преступник тоже выполняет свою дхарму, и его дхарма убивать, воровать, и как бы он исполняет свои обязанности. На самом деле он не исполняет, не свои обязанности исполняет. Чтобы понять, что такое дхарма или что такое наша обязанность, нужно изучать Писание. И в Писании говорится, что нельзя ни укради. То есть обязанности, они исходят из священных писаний. Мы не можем сами придумать все свои обязанности. Ни укради, ни убей. Эти обязанности надо.

сами по себе Священные Писания только самым разумным дают возможность измениться. Только самые разумные, читая книги мудрости, могут действительно поменять что-то в себе. Большая часть людей, читая книги мудрости, вспоминает об этих уроках, когда приходит реальное испытание в их жизни. И если они вспоминают, то они пройдут эти уроки. Они будут знать, как вести себя в этих ситуациях. Они не будут просто механически реагировать, как повелось, как мы привыкли делать. Они будут пытаться более осознанно подходить к тому, что происходит с ними. Собственно, вопрос только в этом. Вопрос в осознанности. Человеческая жизнь отличается от жизни животного в том, что у нас есть потенциал к осознанности. У человека есть знание, у животного есть знание. Животное знает, где найти пищу, животное знает, каким образом отправлять свои какие-то физиологические потребности. Животное очень хорошо приспособлено к этому. Разница между человеком и животным не в знании, а в осознании. Человек знает, что он знает, а животное не знает, что оно знает. Животное знает, но не знает, что оно знает. А человек знает и может знать, что он знает. Он может оценить со стороны свое знание, оценить, насколько правильными предпосылками он руководствуется, насколько в правильной системе координат он живет и так далее. Это величайший дар человеческой жизни. Способность осознавать, смотреть со стороны, оценивать, реагировать не инстинктивно, не на основе каких-то рефлексов, а не на основе кармы механическим образом, а на основе высших истин, которые мы узнали. И, собственно, эта способность пройти уроки, понять эти уроки, она заключается именно в этом, в том, что мы осознанно подходим ко всему, изучая Священные Писания, подготавливая себя к этому, и потом оцениваем все то, что происходит из этой системы координат. Не из той системы координат, в которой мы привыкли жить. В той системе координат, в которой мы привыкли жить, есть рождение, смерть, старость и болезни. Это та система координат, в которой мы привыкли жить. И если мы будем судить, это наша карма. Это система координат нашей кармы, где все время будут повторяться какие-то страдания. Но если мы хотим научиться, нам нужно выйти за ее пределы. И выйти за ее пределы значит попытаться оценить все то, что происходит с нами с точки зрения каких-то высших.

Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. До сущности протекших дней, до их причин, до оснований, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия. Ой, если бы я только мог, хотя отчасти, я написал бы 8 строк о свойствах страсти, о беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях, пухах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен, инициалы. Я бы разбивал

во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до основания, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытие.

0: что отличает зрение, способность обрабатывать сигналы женского мозга от мужского? Женщины, женское зрение, женский мозг оценивает не скорость и угол расстояния так эффективно. Она, как бы у нее панорамное зрение, она видит, может, недалеко, но охватывает панораму сразу, очень широкую. И женский мозг очень хорошо улавливает невербальные сигналы. То есть те сигналы, которые подает человек, не словами. Насколько это важно? Я хочу вам продемонстрировать. Ну вот я вам говорю так. Я хочу, чтобы вы четко поняли, о чем я сейчас говорю. Я люблю тебя, люблю. О чем сейчас говорю?
1: Да не о чем.
2: Достала.
0: Достала, ни о чем. Мужчины сказали ни о чем. Женщины сказали достала. Так? С точки зрения вот информационной, то есть я распечатываю просто свой текст, закладываю в компьютер, компьютер говорит о чем? Идет речь
2: о любви.
0: Вы как бы о чем говорите, о чем идет речь?
2: Равнодушие.
0: О равнодушии. Прямо противоположно. Хорошо, я вам по-другому попробую сыграть. Я не актер, а тем не менее. Я тебя ненавижу. О чем говорю?
2: О ненависти.
0: О ненависти, да? Вы уверены? Скорее всего, я. Я тебя ненавижу просто.
2: Ненавижу, а то есть безоружно.
0: Ага, ну да. Это возможно. О чем идет речь? О ненависти? А о чем? Скорее всего, прямо противоположном чувстве. Да, о восхищении, о неком нежном чувстве. Почему вы этот вывод?
3: Эмоции.
0: Эмоции, понятно.
4: Невербальный сигнал.
0: Невербальный сигнал. То есть, смотрите.
4: Метасообщение.
0: Да. Метасообщение немножко другое, но тем не менее. Да, есть невербальные сигналы. То есть, мимика, тон голоса, высота голоса, темп речи, мое положение тела. Смотрите, а что важнее, вербальный или невербальный сигнал? Невербальный дают оценку вербальному. То есть, если буквально вербально что-то говорю, мои невербальные сообщения могут совершить, ну как бы, говорить о прямо противоположном и делать вклады прямо противоположный смысл. Так вот, женщины очень чувствительны к невербальным сигналам. Они любят смотреть мелодрамы. И представим себе, как мужчина смотрит мелодраму вместе с женщиной. И показывает крупный план, какой-нибудь мексиканский сериал. Он, она. Крупный план. Он, она. Он, она. Молчание было, ничего не происходит. Он, она. Мужчина спрашивает, что происходит вообще тут? Женщина объясняет, ну как ты не понимаешь, они друг друга любят, только сказать не могут, потому что там и так далее. В чем проблема? Мужчина не читает невербальные сигналы. Женщина их читать умеет. Как обычно мужчина готовится к тому, чтобы сообщить, почему он задержался на работе до 4 утра? То есть он думает о том, что нужно выстроить логически последовательность фактов и, ну, очень четко рассказать о том, как, что все происходило, да? Он думает, что нужно вот скорость и углы расстояния, потому что нужно понять, что я пошел туда-то, потом свернул там-то, там произошло вот так, то есть логика. И он совершенно не задумывается о том, как он это сообщает. Потому что когда он об этом говорит, женщина считает не столько информацию, которая находится внутри, а столько его невербальные сигналы. Так как мужчина не обладает, ну, не придает большого значения невербальным сигналам, то он совершенно не понимает, что женщина его читает сейчас. И поэтому женщина говорит, не верю. И он думает, ну, и он удивляется, мужчина удивляется, как не верю? С логической точки зрения все идеально. Она говорит, не верю. Этого не было. Понимаете, да?

Это одно из самых, как бы он говорит, таких сатанинских изобретений телевидения. Потому что если мы возьмем телевидение, то все, что идет через телевидение, направлено на перепрограммирование нашего сознания. Конечно, вы скажете, ну бывают же там хорошие фильмы какие-то, какие-то познавательные передачи, бывает. Но они сопровождаются соответствующими перебивками, рекламой и так далее. То у меня в свое время...

вырвал этот шнур, чтобы у меня даже дети не могли смотреть. А у меня была спутниковая антенна, все. А поскольку шнур могли обратно приставить, я его еще отрезал и выбросил. И у меня телевизор дома работает как монитор. То есть стоит DVD-плеер, система Дюны, которые есть возможность закачать огромное количество фильмов, то есть у меня огромная видеотека. И когда я хочу что-то посмотреть, в чем эта видеотека содержит и документальное кино, и художественное кино, но я туда записываю только то, что является каким-то произведением искусства. Если я хочу что-то пересмотреть, да, мне есть из чего выбрать. Конечно, что для нас телевизор, это может быть какая-то отдушина, но если вы используете его как монитор, вполне нормально. Ну вы скажете, хорошо, а новости? Ну новости, в принципе, мне хватает того, что я слушаю, когда езжу в машине. У меня в машине настроен приемник на два политических канала. Один у меня канал идет Вести, второй Эхо Москвы. Но там, правда, тоже приходится включать фильтры, потому что бывает там... Все-таки, когда вы через слух воспринимаете информацию, вам легче поставить фильтры. Через зрение очень много проходит подсознательно. И проведен был этот эксперимент, когда людей посадили в зале напротив друг друга, экран был посередине, одни сидели, как обычно в кинотеатре, сзади был проектор направлен, и они смотрели это все, да, на экране. А экран, он же насквозь светится, да, поэтому те, кто сидели с другой стороны, они тоже видели, у них тоже была эта картинка, все. Но когда сравнили эффект, ну, там специальный опрос проводился, после этого работали психологи, оказалось, что люди, которые сидели, и на них был направлен этот луч, они теряли способность очень многое анализировать. И у них не работали практически вот эти фильтры. То есть информация, которая входила напрямую, она входила, разрушая фактически волевой барьер. Именно это происходит, когда вы смотрите через телевизор, да, что-то. Поэтому я считаю, что в какой-то момент сейчас все больше и больше это распространяется, и уже скоро, я думаю, отказ от телевизоров, даже как от мониторов, произойдет, потому что все больше и больше появляется проекторов очень высокой степени разрешения. Эти проекторы можно подключать при желании и к антеннам, вот, но, естественно, к любым там и компьютерам, и ко всяким там к видео DVD там плеерам. Вот. И вы можете смотреть, и тогда вы можете анализировать, вы можете отбрасывать то, что будет проникать в вас негативно. В том смысле, что телевидение, оно не будет таким, какое оно сейчас, через определенное количество времени. Это несомненный факт, человечество к этому придет.

Время определяется сейчас, в настоящем. То есть оно рождается в настоящем. Оно не течет из прошлого в будущее. Существует только одно время, настоящее время. И вот это настоящее время, оно определяет как наше прошлое, так и наше будущее. Как она определяет наше прошлое? Наше прошлое, она определяет таким образом, что именно в настоящий момент рождается наше отношение к прошлому. И от нашего отношения к прошлому, тому, как мы прожили свою жизнь, зависит то, что с нами будет в будущем. Это происходит в настоящий момент. Если человек сожалеет о своем прошлом, если человек не благодарен своему прошлому, если человек не сосредоточен на обвинении кого-то в своем прошлом, если человек не сделал выводы в своем прошлом, то это же самое прошлое, что с ним происходит? Оно переносится в будущее. По сути дела, если раскрывать этот предмет глубже еще, то все, что мы способны сейчас воспринимать, все, что нас окружает, это какое время? Настоящее, да? Я вам хочу сказать одну очень интересную вещь. То, что мы сейчас воспринимаем, это прошлое время. Потому что все, что мы сейчас видим, это уже случилось. Вот мы сейчас смотрим друг на друга, да? Мы сейчас в каком времени друг на друга смотрим? В настоящем, вы говорите. А я вам говорю, вам бросаю вызов. Мы смотрим в прошлом времени друг на друга. Потому что в следующую секунду мы уже другие, понимаете? Мы уже находимся в другом времени. Вот все, что произошло, все, что уже было сказано, это уже ваш прошлый опыт. Это прошлое, это не настоящее. Настоящее – это то, что вы переживаете. То, за что вы несете ответственность. То есть, если вы что-то слышали и восприняли это как информацию, положили себе на полочку, время циклично, интересно, давайте запишем, время циклично. Это просто информация, она находится в нашем прошлом. Мы это узнали, мы его положили на полку, все, оно там уже лежит, это уже мертвое. Но настоящее – это то, что мы переживаем, это тот смысл, который мы переживаем. Смысл. Если вы открываете нечто очень важное для себя, что включает ваше сердце и проявляет чувство ответственности за жизнь, вот это означает, что вы оказались в настоящем времени. И вот это настоящее время, оно позволяет нам выйти из ловушки цикла. Потому что смотрите, что мы имеем. Прошлое время – то есть то, что с нами случилось, оно переносится в будущее, потому что в прошлом времени у нас были определенные впечатления, у нас был определенный опыт общения с людьми, и этот опыт, он определяет наше поведение. То есть у нас уже сформировались стереотипы, у каждого из нас сформированы стереотипы в прошлом. И что будет происходить с этими стереотипами? Если у нас есть стереотипы, значит, что можно сказать о нашем будущем? Они будут предопределяться нашими стереотипами. Таким образом, в будущем нас ждет то же самое прошлое. По сути дела, в материальном мире есть только одно время, прошлое время. А вот будущее свое мы создаем в настоящем. Вот это настоящее нужно уметь переживать. Потому что если мы его не переживаем, мы не меняем свою карму. Мы остаемся в рамках своей кармической программы, то есть в рамках своего прошлого. Чтобы взломать эту карму, выйти за пределы своих стереотипов, своих поведенческих кодов, нужно уметь переживать настоящее. И если вы что-то слышите настоящее, в настоящем времени, то признаком того, что это является настоящее, то есть это именно настоящее, да, будет переживание, то есть важность, важный смысл какой-то, да, который мы переживаем.

символ свастики. В сознании современного западного человека этот символ неизбежно связан с фашизмом. Однако, еще менее 100 лет назад свастика находилась на денежных купюрах России. К сожалению, я не могу по радио показать эту фотографию, но вот если вы найдете такую книгу, как вот эти вот книга света называется, издание английской церкви, нет, их 4, по-моему, части, такие черные книги, такие красивые, вот, там приводится фотография, значит, купюра 1000 рублей 1917 года, и там в центре изображена свастика. То есть совершенно очевидно, что этот знак считался благоприятным, потому что что попало на государственной валюте, изображать, естественно, не будут. Кроме того, там также есть фотография нарукавной эмблемой бойцов Красной Армии Юго-Восточного фронта 18-го года. И там, значит, на этой нарукавной эмблеме там изображена свастика, и в нее вписана аббревиатура РСФСР. Также этот символ свастики часто встречается в древних славянских орнаментах, украшавших жилища и одежду. То есть в орнаментах Эрмитажа на самом деле очень много вот этих вот свастичных узоров. И вообще свастика — это очень популярный символ, который у многих народов встречается. В Индии знаки свастики ставят на дверях храмы, украшают им храмовую посуду, утварь украшают знаками свастики. Потому что слово свастика буквально обозначает благоприятный. Су – это обозначает чистый, асти – это есть, а ка – это символ. Су – астика или свастика – это символ благополучия, гармонии, символ чистого бытия. Вот. Дело в том, что свастика – это вообще объективный смысл, символ, вернее. И архетип свастики воспроизводится на всех уровнях мироздания. Подтверждение тому – это наблюдение за миграцией клеток и клеточных пластов, в ходе которых зафиксированы структуры микромира, имеющие форму свастики. И ту же структуру имеет наша галактика, Млечный Путь. Вот, то есть мы видим, что это определенный объективный символ, который присутствует в природе, в мире, вот, поэтому в нем ничего плохого нет. Гитлер надеялся, что свастика принесет удачу и ему. Но поскольку в своих деяниях он двигался явно не в сторону прави, вот, то это привело только к его саморазрушению. То есть его эта свастика не смогла. Но чего он добился, так это то, что символ, конечно, очень надолго, так сказать, опорочен связью с этой личностью. Вот. Но тем не менее, мы должны быть движимы не предубеждениями, а знанием. Так вот, знание таково, что само слово «свастика» или «свастика» обозначает благоприятный символ. И вот такие вот исторические свидетельства того, что этот символ находился на государственных денежных знаках и даже на этих нарукавных эмблемах бойцов Красной Армии, говорит о том, что 100 лет еще не прошло, как этот символ был признан на государственном уровне как благоприятный. Поэтому требуется, конечно, время для того, чтобы отмыть репутацию этого символа.

Однажды один царь, очень известный в Индии царь, Акбар, известная очень личность, с ним связано много историй. Акбар, у него был советник Бирбал, Акбар был такой экспериментатор. Он любил какой-нибудь психологический эксперимент поставить. Ну, так сказать, великий мира сего, великие имеют право на некоторую придурь, имеют право, на то они великие. Все великие люди непростые, сразу хочу сказать. То есть у каждого есть какой-то краник, чтобы отдохнуть как-то, потому что великим быть трудно. Нужно как-то разряжаться. И он проводил какие-то эксперименты. И однажды шел на собрание министров, и он вдруг развернулся, и ближайшему министру как дал пощечину, бах, сосил. Тот подумал, ну что делать, царю обратно не дашь, а оставлять нельзя. Поэтому он со следующего министра тоже бах, пощечину. Тот подумал, ну все, начало положено, уже фактически, так сказать, традиция. Он другому бах, и так бах, бах, бах, бах, бах, бах. Ушла пощечина из дворца, куда-то пропала, еще. Все забыли про это, ну царь нормально бывает. Никто не обижается, на царя не обижаются. И вечером царь пришел спать к своей младшей жене. И вдруг жена ему бах пощечину засосила. Говорит, не понял, что такое младшая жена. Он говорит, ничего не могу поделать, твоя старшая жена только что зашла ко мне и дала мне пощечину. Старшей жене я не могу отвечать, родственникам тоже, ты у меня один. Поэтому извини, получай. Называется закон кармы. То есть вернулась просто с другого боку. Вернулась, поэтому тут уже ничего не поделаешь. Нужно быть аккуратным. Потому что эти законы работают, они очень интересны. Еще более тонкие законы. Но в отношениях все.

0: А что вы раздельно живете? А там высокий мужчина, это его друг, что ли?
1: Это брат.
0: Ваш брат?
1: Нет, его.
0: А. Угу. 3 года раздельно, да?
1: Да, 4-й пошел.
0: Угу. Причина?
1: Ну, как-то вот не сходимся мы.
0: В одном городе живете?
1: Да, в одном. Очень часто.
0: К детям приходит?
1: А каждый день.
0: Не развелись?
1: Нет. И он не хочет разводиться. Я не хочу. И вот как-то у нас не складывается. И поэтому очень сильно у меня посыпалось
0: плохой
1: здоровье.
0: Плохой период закончится через год максимум. Год-полтора он обязательно вернется. Ну, то есть нету судьбы на разрушение отношений.
1: Ну, говорит, что не хочет возвращаться.
0: Ну, пока не хочет, потом захочет.
1: Я просто и со здоровьем никак не могу.
0: А со здоровьем это надо заниматься здоровьем, аскезы делать.
1: И вот и я здоровьем начинаю заниматься, и в семейной как-то личную жизнь начинаю с ним налаживать. И вот не знаю, за что схватиться мне.
0: За здоровье.
1: За здоровье.
0: Нет здоровья, нет личной жизни. В гробу никто личную жизнь не строит.
1: Да, я вчера лекцию вашу слушала и думала, когда уже ехала домой, и думала,
0: что... По солнцу сильная просадка, идет разочарование в жизни, энергии солнца сильно не хватает, страдают обмен веществ, иммунитет, там, ну и хронические заболевания из-за этого развиваются. По воздуху тоже не хватает энергии. Нужно длительное движение делать, нужно холодное, горячее, холодное по моей методике. Там посмотрите, сауны, бани, там ванны. Вот. Нужно посты начинать потихоньку делать. Но сначала холодная вода, статика, динамика, а потом только посты уже. Посты нельзя раньше других начинать практику. Ночью надо заниматься здоровьем. Во сколько спать ложитесь?
1: Спать ложусь где-то часов 10, пол 11, но ложусь рано и все равно встать не могу.
0: Заснуть не можете? А, встать не можете?
1: Встать не могу. И сон поверхностный, я часто просыпаюсь ночью.
0: По воздуху просадка. Это когда сон поверхностный, встать не можешь, это значит, энергии воздуха сильно не хватает в психическом теле. Нужно длительное движение, значит.
1: Длительно двигаться не могу, очень сильно болит поясница, очень сильно.
0: Чтобы не болело, надо сначала воду делать, статику, а потом длительное движение. Все по методичке надо делать. Угу. Если будете по методичке делать, то тогда сможете ходить. Сможете ходить, будете спать глубоко. Будете спать, потом поясница начнет.
1: Я поняла, спасибо огромное.
0: Надо методичку читать. Сама не понимаете, консультацию брать у моего помощника. Там, оказывается, без ведения консультация. Просто 6 000 рублей стоит консультация. Вот. Но можно проконсультироваться, вам все расскажут, как, что делать. Или вот Женя может рассказать здесь бесплатно. Значит, скажите по воздуху и солнцу главные проблемы энергетические.
1: Поняла, хорошо. Спасибо огромное.
0: Так, вот. Ну, давайте этот у нас тут подряд женщины. Кто... Вот. Вы давайте на втором ряду, да.
2: Благодарю за возможность. Здравствуйте.
0: Садись.
2: У меня идет уже 8 месяцев разрушение в семейной жизни и в,
0: да,
2: в семейном бизнесе.
0: Да, еще 3 месяца осталось плохого периода.
2: А бизнес – это тоже семейный?
0: Да, там и по бизнесу тоже плохой период, и тоже 3 месяца осталось еще.
2: Ой, спасибо.
0: А плохой период идет 7 месяцев.
2: Ну, 8. Прям.
0: Угу. Ну, 7, да.
2: То есть на СВО не пойдет, все не закроется, есть надежда. Если я буду правильно себя вести.
0: А почему? Он сам хочет идти, что ли?
2: Ну, чтобы решить вопросы бизнеса. Он хочет манипулировать таким способом.
0: Он, если пойдет, обязательно погибнет.
2: Я знаю.
0: А вы ему передайте мой привет. Он так и решит вопрос с бизнесом. Нет человека, нет бизнеса.
2: Спасибо.
0: У него сейчас идет опасность гибели, да. Вот если он решит пойти на СВО, через 2 месяца приедет гроб.
2: Хорошо, он не пойдет на СВО. Спасибо.
0: Ну, если вы так вот, тогда отлично. Правильное решение. Ну вот надо терпеть все это, и через 3 месяца все начнет налаживаться. Потому что плохой период, жестокая судьба закончится, и все, будет все налаживаться.
2: То есть судьба предопределена? Все-таки.
0: Какой бизнес, чем вы занимаетесь?
2: Производство мебели для общественных мест.
0: Сейчас с налоговой проблемой, что ли?
2: Ну, с кредитом.
0: А?
2: Кредит. Огромный кредит.
0: И вы не можете его выплачивать, да?
2: Ну, поскольку экономическая ситуация в стране сложная, ну, производственники очень страдают. Ну, мы сами виноваты.
0: В общем, мое мнение, через 3 месяца у вас придет решение какое-то.
2: Нам дадут такую возможность.
0: Возможно. Я вижу, что будет лучше через 3 месяца. У меня такое видение. Уже через 2 месяца вы узнаете это решение. А через 3 месяца оно будет выполнено. Но если он пойдет на войну, он погибнет обязательно. Так действует его судьба.
2: Спасибо.
0: Дальше вот женщина, вы. Да?
3: Вечер добрый, Олег Геннадьевич. На что обратить внимание, чтобы улучшить, очистить энергию на замужество?
0: Ну, первое, что надо обратить внимание, у вас есть грех какой-то в этой жизни. Вы, наверное, бросили мужа в этой жизни. Так?
3: Я инициатор развода.
0: Вот это первая проблема, то, что в сердце. Знаете, как это работает? Вот женщина бросает мужа, то у нее в сердце появляется холод. Вот у женщины, у нее сердце по воле Бога привязывает к себе мужчину. Вот из ее сердца исходит такая сила, которая привязывает мужчину. Так действует Господь, Он ей дает мужчину. Но женщине, которая бросила мужа, психанула, возможности такой нет. Ну, то есть, другими словами, у вас сейчас нет плохого периода на замужество, у вас просто есть грех, который мешает выйти замуж, потому что не хотите мужика, не получите, значит. Мужики все одинаковые. Вот вы получили, как бы, не было основания бросать, надо было воспитывать. Вы психанули. Теперь одна. Как вы хотели?
3: Ну, хотела, чтобы в отношениях тепло было.
0: Вы делаете тепло, это ваша работа. Мужчина не может делать тепло в отношениях. Вам надо курс послушать мой, что такое любовь называется. Там вот у меня сейчас платные материалы, очень красивые. Сайт tarsunov.life есть, и там вот мы с помощью искусственного интеллекта делаем прямо примеры из жизни, вот всех, ну, как бы создаем такой красивый, очень красивый проект очень. И вам надо изучать это все, что такое любовь. У вас нет знания, вы не понимаете, как правильно себя вести. Вы думаете, что мужчина должен меняться, а вы должны меняться вместе.
4: От близкого человека приходит благодарность, которая постепенно меняет его поведение и характер. Наши протесты и недовольство, наоборот, все портят. Однажды ко мне на консультацию пришла женщина и сказала: «Я разочарована в своем муже. Когда мы поженились, я ожидала, что он будет совсем другим. Я думала, он будет внимательным, будет много со мной разговаривать, дарить цветы, всегда понимать меня. А он обычный, чаще молчит, проводит мало времени со мной, забывает о важных датах. Я расстраиваюсь, начинаю ему говорить, что ему нужно измениться, но в итоге получаются только ссоры». Я сказал ей: «Вы страдаете не из-за мужа, вы страдаете из-за своего идеала. Вы придумали образ, каким он должен быть. И теперь сравниваете живого человека с этим образом. Вам нужно увидеть и принять реального человека, а не жить в романтических мечтах». Она решила попробовать изменить отношения. Вечером муж пришел домой уставший и сел на диван. Она просто принесла ему чай и спросила: «Ты сегодня сильно устал?» Он удивился: «Да, тяжелый день был». Она села рядом и спокойно сказала: «Я рада, что ты дома». Муж посмотрел на нее и сказал: ты сегодня какая-то другая. Она улыбнулась. Просто решила меньше ожидать и больше ценить то, что есть. Через некоторое...
0: А, это интернет завис, да? Интересный курс.
4: Некоторое время муж начал проявлять больше внимания. Приглашать вместе...
0: Видите, сейчас новые материалы пошли. Там...
4: ...провести время. Начал иногда дарить цветы и подарки. Позже женщина поделилась на лекции. Когда я перестала ждать от него идеала и начала принимать его таким, какой он есть, наши отношения стали гораздо теплее и счастливее.
5: Как приходит взаимность в любви?
4: Итак, для поддержания отношений нужно учиться служить объекту любви и стремиться...
0: Есть лекции, когда я просто с вами беседую. А когда вот эти курсы, это я сначала пишу материал очень плотно с примерами из жизни, которые встречались у меня. Потом это все озвучивается, там делается сценарий на это. Это очень серьезная работа, и она предназначена для того, чтобы систематизировать материал. Заходите на сайт rasunov.life, это новый сайт, там у нас материалы, и методичка тоже видео сейчас выходит. То есть первая часть вышла, час времени. Материал недорогие, 1000 рублей час стоит. Там они по часу разделены, и вот час — это очень много материала. Там много можно поизучать, посмотреть. Красивый материал, очень полезный, с примерами из жизни. Такой. Вам надо изучать, вы не понимаете. У вас нет знаний, вы неправильно себя ведете в отношениях. А где это экран-то? А зачем тогда шнур? Я понял. Выключите. Хорошо. Я понял.
4: Сделать его счастливым. Такое устремление со временем...
0: Да, нормально работает. Все еще непонятно? Аскезы вам не помогут, у вас неправильное представление о жизни. Вам надо раскаяться в своем поступке и не думайте, что вы встретите лучше, чем ваш муж. Ну, что-то будет лучше, что-то хуже, но в целом то же самое. Все мужики одинаковые. Понятно? Но прежде чем встретить, надо сначала раскаяться. Бог не дает мужиков просто так. Если вы категорично к мужскому природе настроены, к мужскому началу, то значит тогда ничего не получите. Не надо быть категоричной. Настройтесь лояльно к мужчинам. Тогда будете получать всякие варианты. Но сейчас у вас нет опции выйти замуж. Потому что вы совершили грех, нужно раскаяние и менять отношение к мужчинам. Какой смысл давать человека, если уже 100% видно, что ничего не получится? В очках девушка.
6: Олег Геннадьевич, добрый вечер, мое почтение. У меня проблемы с мужем в отношениях практически... С самого начала, почти 9 лет. Я помню, что мы зеркалим друг друга, но он выпивает алкоголь каждый день все это время и гневается.
0: Алкоголь — это почему человек?
6: Гневается, разрушает
0: почему
6: что-то вокруг.
0: Почему человек выпивает алкоголь? Причина какая?
6: Ну, убегает от своей боли, у него много боли внутри еще
0: причина
6: до нашего.
0: Причина какая алкоголя?
6: Отсутствие любви.
0: Нехватка энергии воды. Видите, у вас нет знаний.
6: Я просто хочу узнать,
0: у вас нет знаний, не хватает. Алкоголь — это обезболивающее.
6: Я ему уже сказала про воду.
0: Когда у человека сильно не хватает энергии воды, человек начинает пить алкоголь.
6: Я ему сказала сидеть в холодной ванне, он уже вроде бы начал настроился со вчерашней лекции.
0: Не только сидеть в холодной ванне, так же еще статические упражнения делать. Если он не может, то купить инверсионный стол, висеть вверх ногами или сидеть возле дерева.
6: А что мне в себе изменить, чтобы не вызывать столько гнева?
0: А у вас тоже не хватает энергии воды. Очень сильно не хватает. И когда взаимная нехватка энергии воды, очень высокая чувствительность становится.
6: Да, он как будто без кожи. Есть ли у меня шанс в этих отношениях, у нас двое маленьких детей?
0: А у вас нормальная совместимость, просто вы оба истощены энергетически. Вы, у вас, если вы меняете образ жизни, начинаете по моей методичке жить, то уже через 2-3 месяца у вас нормальные отношения будут.
6: Благодарю вас.
0: Просто вы вот слышите его голос, и вас трясет уже. Вот, а он начинает эмоции ваши слышать, его тоже трясет.
6: Да, у него претензии, даже я его аппетит порчу своим лицом. Во всем, он просто не ест. Я готовлю, уже не привязываюсь к результату. Во всем
0: да,
6: претензии.
0: Потому что у вас очень высокая чувствительность у обоих. И вы видите только его чувствительность, а свою не видите.
6: Да, мне кажется, то же самое. Все равно. Мне кажется, что я не реагирую и не привязываюсь к результату. Просто я устала от драмы с его стороны.
0: Надо менять образ жизни.
6: Благодарю.
0: Вода, статические упражнения, хотя бы как минимум. Потом еще длительное движение неплохо бы. Но у вас нехватка энергии солнца тоже есть. Поэтому самое лучшее – это холодная вода, потом парная или горячая ванна, а потом опять холодная вода. По моей методичке, почитайте.
6: Да, но мы делали это после ледяной ванны в Таиланде, мы живем. Но было у обоих очень сильное воспаление. У него прям лимфа опухла, все.
0: Вы в горячую потом ходили?
6: Да.
0: Какую?
6: Ну, сауна, хамам, потом магниевые ванны, лед. Да.
0: Потом опять холодная вода.
6: Да, да.
0: Не надо так резко начинать, слишком холодную не надо делать. Угу. Надо начинать потихоньку. Ну, 20 Хорошо. Градусов там. Но вот давайте насчет лимфоопухли. Я не верю, что если вы по методике все правильно делаете, у вас что-то опухает. Значит, сколько в ледяной воде вы сидели?
6: Ну, до 5 минут. Там было много льда, 16 пакетов.
0: То есть это была прям ледяная вода?
6: Да, ледяная ванна.
0: Слоев.
6: Да.
0: То есть сколько градусов было, не знаете, да, точно?
6: Ну, там викинги до этого были, засыпали 16 пакетов.
0: Викинги прям настоящие?
6: Да, да. А потом сильно горячая. То есть мы так. Потом полетели через 2 дня.
0: Горячая какая сильно горячая?
6: Ну, 42, наверное.
0: Так нельзя, это ошибка. Вы совершили ошибку, вы залезли в слишком горячую воду. Сколько в ней сидели?
6: Ну, с головой лежали. Вот когда с головой лежим, у меня вообще в шее перестает циркулировать между головой и телом.
0: Так нельзя делать. В воде надо стоять по грудь вот так вот. Угу. То есть, ребята, смотрите, вы методичку не читаете, какую-то хрень делаете, потом говорите, что у меня лимфоузлы воспалились. Сколько вы 42 градуса лежали по времени?
6: Ну, чуть больше, минут 7-8.
0: Это тоже неправильно. Надо сначала 5 слоев в холодной воде, измерять температуру, точно делать по графику. На сайте tersunov.ru в разделе «Материалы» есть расчет времени аскез. Можно делать по графику. Вот на этом сайте tersunov.life есть программа MyRevive называется. Если не можете сами графики смотреть, тогда покупаете программу, ставите на мобильный телефон или ставите на часы Apple, Android, Garmin, на любые профессиональные часы или на мобильный телефон или Apple или Android платформа. MyRevive программа. M
6: Y
0: Revive, MyRevive. Вот. Ставите эту программу. Дальше. Термометр опустили в воду, померили температуру, поставили температуру на программе. И все, она вам показывает, сколько слоев чистится. Вам не надо ничего считать. Парную зашли, по температуре влажность померили, поставили на программе, опять показывает, сколько парной находится. В горячей воде можно запомнить, если вода 39 градусов, то 37 минут 5 слоев. Один слой 7 минут 20 секунд. Если вода 40 градусов, то 6 минут 30 секунд один слой, 32,5 минуты 5 слоев. Вот, 39 или 40, всего два варианта выбора. 38 слишком холодная, уже бесполезно, 41 слишком горячая. Понятно? В хамаме тоже там два варианта всего. Или 47 градусов температура 40 минут сидеть, или 46 градусов 45 минут сидеть. Все. 48 вы не выдержите, 49 тем более, а 45 уже холодные. Понятно? А в парной много вариантов, но надо температуру и влажность или в часы водить, или смотреть по нашему сайту. И там температуру вводите, влажность вводите, потом время двигаете, а внизу циферки крутятся. 1, 2, 3, 4, 5. Это один слой, два слоя, 3, 4, 5. Еще 0 седьмых, 1 седьмая. Это уже подслои. Это слой плюс еще чуть-чуть. Понятно? Все научно очень. Не так, как вы делаете. Вы совершили две грубейшие ошибки. В воде надо ставить вот так. В методичке написано. Руки сверху. Все, вот так, сдаюсь. Руки опустила, сразу пальцы начинают неметь. В горячей воде опустила, перегрев идет. 42 градуса – это критическая температура для человека. Вы простояли 6 минут 40 градусов, это значит, что вы простояли 2,5 слоя. Когда человек выходит на 2,5 слоев, у него прямо вот на этом стыке воспаление начинается, особенно если такая горячая вода сильно. То есть надо ставить лучше всего 5 слоев в горячей воде. Потом в холодную опять на один слой идти. Надо все делать четко по методичке и не выдумывать, потому что аскезы всегда надо делать правильно, иначе они вам дадут плохой результат.
7: А если ванная дома?
0: Ванная сначала холодную наливаете. Сейчас холодная, вот холодная в Краснодаре 24 градуса где-то из крана идет. Это значит лежать 50 минут с чем-то там, посмотрите по графику, очень долго. Потом 40 градусов наливаете горячую, 32 минуты. Потом 5 в холодной, там около 10 минут. Все, практика закончена. Если хотите, чтобы было быстрее, тогда нужно охлаждать ванну. Есть много всяких вариантов, как это делать тоже. Например, продается такой аппарат, вот такой вот, как трансформатор. Вот, стоит несколько тысяч рублей. Называется охладитель пива. Просто кладете в ванну на ночь, через там ночью положили, включили в сеть, он там в ванной немножко гудит. Вот, приходите утром уже 7 градусов или 8-10, сколько вам надо. И все, в 10 градусах уже все быстрее происходит. За 15 минут вы уже на 5 слоев прочистите. Потом горячую воду, потом 5 холодную. В конце не обязательно сильно холодную. Один раз холодную полежали, потом уже в конце в 10 минут полежали и все. За час управитесь, если охладите воду заранее. И эффект, конечно, намного круче будет. Если очень сильная вода на 5 слоев и плюс правильно горячую, никаких воспалительных процессов никогда не бывает. У нас фестиваль, когда проходит на Иссык-Куле или в Турции, 200 людей одновременно залазят. Сначала в холодную воду, все по графику. Потом в горячую, потом в холодную. Ни у кого воспаления, никакого никогда не бывает. И дети, и взрослые, там, и пожилые люди, все. Ни у кого никаких проблем вообще. На Иссык-Куле мы залазили сначала 15 градусов в этом году, потом 40, и потом 5-15. Ни одного человека не пострадало. Все делать точно по науке надо. Будете делать холодное, горячее, холодное, плюс статические упражнения. С мужем через 3 месяца будет отличное отношение. Все. 2 раза в неделю надо делать практику.
6: Олег Геннадьевич, все время голову надо держать над водой, да? Когда да. Плаваешь в холодной воде, потом онемение, потеря координации.
0: Невозможно плавать в 15 градусах.
6: Ну, я с Японского моря, мы всегда плавали в 17 градусов, 16. Просто в голове иногда потом идет...
0: Да вы хоть с Самурайского моря, понимаете? Какая разница? Так нельзя делать. Руки надо вверх, и вот если ледяная вода, ниже 24 градусов уже нельзя плавать в воде. Надо стоять просто по грудь, руки вверх. Все.
6: Спасибо.
0: Ну вот девушка там сзади вот.
8: Здравствуйте. У меня вопрос. Я 2 года делаю аскезы, вроде стараюсь по методичке.
0: Вот, хорошо. И?
8: Но не могу победить боль в шее. У меня она все время болит, хочется крутить, остеопаты.
0: Вот, тоже. Уже есть решение. Сколько делаете статику раз в неделю?
8: Ну, этого меньше, чем надо.
0: Все. Видно все сразу. У нее все классно идет по статике, по циркуляции энергии воды, просадка. И там, где просадка, там, где тонко, там и рвется. Раз в неделю, да, делать статику?
8: И будете реже делать? Бывает. Мне проще бегать 17 километров.
0: Так это встать. Разные аскезы. Я надо понимаю. Делать статику 4 раза в неделю. Через 3 месяца больше и пройдет.
8: Спасибо.
0: Если вы стоите, допустим, чтобы шею лечить, надо статику стоя делать. Угу. Потому что когда сидишь, энергия вниз, в нижнюю часть тела идет. Стоишь, вверх идет.
8: Спасибо.
0: То есть если вы стоите, стоя возле стеночки, то тяжело стало, расслабилось. По 20 секунд можно расслабляться 3 раза за 65 минут.
8: Поняла.
0: И все, 4 раза в неделю стоите, возле дерева еще лучше, липа, допустим, еще будет лучше лечить вашу шею. Липоклен отлично будет лечить.
8: Спасибо. И еще второй вопрос. Я уже лет 10 занимаюсь блогом о городе своем, и сейчас еще год занимаюсь свадебной организацией.
0: Ну, вам подходит свадьба организовывать?
8: Да, но пока что вот в этом направлении у меня нет там каких-то хороших, больших успехов, как
0: оно
8: хотелось.
0: Оно будет по нарастающей идти. Вот вы год начали, вообще ничего не было, сейчас уже что-то пошло,
8: да,
0: а потом будет
8: да.
0: еще сильнее идти. Через 2 года уже будете купаться в успех.
8: Спасибо. Спасибо.
0: Ладно, хорошо. Что у нас там вот рыженькая сзади? Давайте с ней поговорим.
9: Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
0: Садитесь.
9: Не знаю, как сформулировать точно свой вопрос, но примерно так. Как можно все-таки наличие Царствия Небесного и реинкарнации, как это связывается? Можно ли ответить на этот вопрос в двух словах, вот в рамках сейчас?
0: Да, очень просто. Я вот задавал вопрос христианам, я им говорю, если Бог милостив, то почему навечно в ад? И мне они говорят, я не навечно в ад. Надолго просто. Все. А вот мы тоже так же считаем, что надолго. Потому что там вечно-то за что? Что человек такое сделал, что навечно в ад? Какой стать? Вот. Надо еще различать Царствие Небесное и рай. Это разные структуры. Рай находится в этом мире, материальном мире. Это высшие планеты. А есть еще духовный мир. Но там Царствие Небесное уже находится, Бога. И вот тоже здесь путаница идет. Потому что ангелы, они находятся в этом мире. А есть еще жители духовного мира. Это более высокие святые. В чем непонятно?
9: То есть я понимаю, что, условно, скажем так, грубо, хорошо себя ведешь, попадешь куда-то вот получше в какой-то мир, но это не Царство Небесное, это просто что-то...
0: Царство Небесное, чтобы попасть, надо развить себе любовь к Богу, а не к людям. Ну, то есть, если вы Бога не любите, Его жизнью не живете, с Ним не связываете свою жизнь, то туда попасть невозможно. Туда попадают те, к Богу попадают те, кто живет для Бога. Когда человек для себя живет, он не может к Богу попасть. И чтобы жить для Бога, надо у кого-то научиться. Поэтому надо поклоняться святым, которые для Бога живут, перенимать их любовь. Если вы их любите, их любовь станет вашей. Если вы святого человека любите, его любовь становится вашей, и вы тогда обретаете ту любовь, которую он имеет. Это самая высшая цель человеческой жизни. Если вы обретаете эту любовь, то вы попадаете в духовный мир потом. А если не в этой жизни попадаете, то в следующей. Потому что, когда человек обрел любовь к Богу, или вот это чувство, которое идет от святых, то эта память не угасает, она вечно остается с человеком. Я 12 жизней назад встретил очень возвышенного святого. Это было на высших планетах. Вот. Я обрел, как бы от него перенял вот знания духовные. Но потом я совершил оскорбление на другого святого и начал деградировать. Последние 3 жизни у меня такие были. То есть я был в раю, по лунному пути в рай попал в предыдущей жизни. Там я загулял от жены. Я прям вижу, эту планету, у меня во снах прям вижу эту жизнь. Вот, и потом она меня задушила во сне. 24 года примерно мне было, я ушел из жизни. То есть я до этого был в женском теле, где-то жил в Румынии, что-то такое, и попал в концлагерь, погиб в концлагере от голода. Это было где-то, ну, 45-й, что-то такое, 44-й год, что-то такое. Вот. Потом следующая жизнь в рай. А до этого я жил в Индии. Ну, несерьезно занимался духовной практикой. И тот духовный наставник, который был в моей жизни предыдущей, он заботился обо мне в этой жизни в Индии, когда я был. Пытался меня на путь истины поставить. Но я не встал на путь истины. Попал потом в Европу, потом дальше в рай, потом сюда. А здесь, по милости Господа, память с прошлой жизни, вот 12 жизней назад, она пришла в мое сердце. Я начал вспоминать, как надо правильно жить. И то знание, которое было у меня, оно опять назад вернулось благодаря силе духовного наставника, той личности, которая тогда со мной была. Поэтому духовное знание неразрушимо. Если ты когда-нибудь его обрел в этом мире, оно к тебе вернется назад обязательно.
9: Олег Геннадьевич, можно еще вопрос один? Самая главная, важная душа в моей жизни, для чего она мне была дана?
0: Самая главная душа в жизни человека – это Бог. На втором месте святые, а все остальные души, они не самые главные, а самые близкие, можно сказать. Понятно? Если вы хотите узнать про эту душу, она живет сейчас на этой земле или нет? Нет? Тогда мне нужна фотография. Что это за душа? Сами подойдите с фотографией сюда. Что это за человек? Ваш ребенок, что ли?
9: Спасибо. Сейчас не могу найти. Так, сейчас что делать?
0: Кто это, ваш ребенок? А кто? Муж? Молодой человек? Он погиб? На войне? Давайте руку. То есть вы хотели расписаться, а он пошел на войну и погиб, да? Давайте фотографию. Давайте.

0: Позапрошлой жизни вы были вместе с этим человеком. И вы его бросили позапрошлой жизни. И он вас долго ждал. Просил Бога, чтобы вы вернулись. Вот. И в этой жизни вы встретились, его желание было выполнено, а потом вы были наказаны за то, что его бросили. Сейчас это наказание отрабатываете, а он пошел в рай.
1: Его сестра, слышите меня, да? Его сестра, матушка, она верующие очень люди, очень, ну, действительно порядочные, духовные люди, вся его семья. И она мне сказала о том, что у тебя душа, которую Антон так долго искал.
0: Да, потому что вы были знакомы. Он позапрошлой жизни же ждал вас, не дождался. Вот в этой Бог дал ему возможность с вами встретиться. А потом он вас наказал за ваш поступок.
1: Наказание удалось. Спасибо. Благодарю
0: удалось.
1: Вас.
0: Ну, всегда все удается, он же Бог. Но это не сам Бог, это судьба наказывает, это его энергия наказывает. Он сам этим не занимается. Вам надо перестать думать об этом человеке, иначе вы не выйдете замуж. Придется захотеть. Потому что есть душа, которая ждет рождения через ваше тело. Если будете упрямиться, и за это будете еще наказаны. А? Через полгода у вас успокоится сердце, будете думать о следующем тогда человеке. Полгода, да, полгода подумать, помолиться, а потом следующий. Хорошо?
1: Благодарю вас,
0: спасибо. Мужчина, ваш вопрос.
2: Здравствуйте, меня зовут Максим. Я работаю с детьми с психическими заболеваниями.
0: Ну вот, изучайте мою методику, советуйте детям. Да, там, смотрите, если это ДЦП, то поражение на пятом слое, в начале пятого слоя по воздуху и солнцу. То есть детям с ДЦП, ну, вряд ли они длительное движение будут делать, но, по крайней мере, если они могут на эллипсоиде двигаться там или еще как где-то с облегченными или руками, то будет, у меня одна знакомая есть девушка, она уже в возрасте, и она вот эту болезнь побеждает, ей легче жить. Аутизм – это поражение по воде и по воздуху, это легче лечится. Это надо в воде сидеть, висеть вверх ногами, потому что дети не будут статику делать. Но если висеть вверх ногами, это такой инверсионный стол называется.
2: У меня это все есть, я это изучил, методичку даже конспектировал.
0: 3,5 минуты один слой. Да, то есть 17, доводить постепенно до 17,5 минут, 2-3 раза в неделю делать холодное, горячее, холодное, воду, висеть вверх ногами. И в принципе для аутистов это достаточно, чтобы на 50-60% улучшить ситуацию. Но если они еще начнут ходить, то за 1,5 года вообще можно вылечить болезнь полностью. Потому что там сначала блоки пробиваются, а потом начинает восстанавливаться мозг. Когда мозг восстановлен, это еще пару лет, то человек вылечивается полностью от заболевания.
2: Я это все как бы изучил, и лекции слушал ваши, и методичку изучил. У меня вопрос, у меня есть дети как бы разного формата, в основном психическими, то есть физическими нет отклонений, именно психические. Угу. Но вот вопрос про детей с эпилепсией.
0: Вот с эпилепсией надо потихоньку делать, это блоки по воздуху и солнцу на пятом слое. И чтобы их победить, надо начинать с воды, хорошо с водой заниматься. Вот. Вода должна быть не сильно холодная сначала, такая 28 градусов, пусть привыкают. Потом дальше возле деревьев сидеть, при эпилепсии липа. То есть висеть вверх ногами нельзя, потому что головной мозг поражен. То есть возле липы сидеть 28 градусов, потом постепенно снижать температуру, делать холодное, горячее, холодное, переходить на, когда будет 22 градуса, и потихонечку как бы вот в эту сторону двигаться. И потом, когда горячая вода уже будет нормально переноситься, а лучше сауна, потому что там по воздуху и солнцу, когда блоки, то именно сауна лучше всего подходит. Если он в сауне, то есть сначала холодная вода, потом сауна, потом опять холодная вода, максимум, что может произойти плохого, это приступы станут чаще и короче по времени, а потом вообще могут пройти.
2: Вот я как раз, да, это изучал, что на солнце нельзя долго находиться, вот с эпилепсией.
0: На солнце, солнце не надо, я не рекомендую. А вот холодной, горячей, холодной сауной сначала проработать воду хорошо, потом дальше длительное движение вместе с водой проработать, а потом только уже холодное, горячее, холодное. Без воздуха нельзя, если на 5 слоев человек не ходит, и плюс вода холодная, то тогда на холодная вода, когда он ходит, холодная вода, потом надо где-то 24-25 градусов, потому что после них не надо прогреваться. То есть если он начинает сразу холодное, горячее, холодное, то приступы начнутся. Если он будет длительная ходьба возле дерева плюс, ну возле дерева, соответственно, в расслабленном состоянии, дерево на 5 слоев чистит за 1:40, само тебя чистит. Вот, то есть получается 24 градуса, 50 там сколько-то минут, там по таблице посмотрите, потом это 4 раза, это 2 раза в неделю, потом дальше 4 раза в неделю сидеть возле липы и через примерно месяц такой практики, длительное движение, постепенно увеличивая до 4 часов ходьбы 21,5 километр. Если вот эти две практики делать где-то 5-6 месяцев, после этого можно начинать делать холодное, горячее, холодное. Холодную воду сделать холоднее, потом сауна, потом опять холодная вода. И если у ребенка ничего плохого не произойдет, то у него постепенно блок по солнцу начнет тоже проходить. И просто приступы закончатся, и все. Но все это время на таблетках надо жить.
2: Ну, у меня вот есть ребенок, у него эпилепсия, еще плюс аутизм. То есть получается у него прям...
0: Аутизм – это по воде тоже. Получается вода, воздух и солнце. Три блока на 5-м слое.
2: А вот, допустим, как понять, какие блоки у детей с ЗПР или с умственной отсталостью?
0: Ну, если есть какие-то судороги, значит, это всегда воздух, солнце. Если ребенок отгороженный, не хочет ни с кем общаться, это всегда вода. А если у него страдает концентрация внимания, это всегда воздух. Ну, то есть чаще всего вода, воздух. А если судороги, судорожный синдром есть, значит воздух, солнце.
2: Я вот тоже слушал вас, про липу говорили, что можно бревно, липы класть под кровать.
0: Да, супер, помогает, под кровать.
2: Скажите, сколько работает это бревно, сколько ее действует сила?
0: Ну, я думаю, 2 года смело.
2: 2 года? Так. Вот скажите, вот дети с психическим заболеванием, которые употребляют психоактивные вещества, ну, хорошо это вместе соединять, вместе со аскезами?
0: Обязательно соединять. Пока год человек не делает аскезы, нельзя снижать дозу. А потом она снижается легко и вообще никаких проблем у человека нет. Потому что блоки пробиты, психика заработала и все. И уже он не нуждается в лечении человека.
2: Еще можно просто... Такая тенденция сейчас идет, что дети вот рождаются, им около 1,5 лет делают прививки. Вот. И очень многие грешат сейчас, и родители, и даже некоторые
0: 100%, что прививки разрушают 5-й слой, 100%. Они влияют на психическое тело. 100%. Я это уже увидел. Многие, кто прививались от ковида, заболели раком, в том числе один из моих родственников. Это прям четко я это связываю. То есть эта тема прививок, ну, как, к сожалению, не проработана в современной медицине. Это очень опасное мероприятие. Я 100% это знаю. Я сам это изучал, видел, как у людей, как это работает. Но если человек даже сделал прививку, он делает аскезы по моей методике, последствия прививки уничтожаются. Ну, то есть можно на 5 слоев, если аскез сделать, последствия прививки убрать все равно. Потому что психическое тело восстанавливается, а потом восстанавливается физическое тело дальше.
2: А можно еще, пожалуйста, маленьких два вопроса? Я сейчас книгу пишу вот, по поводу детей таких, как вот работаю с ними. Хотел бы упомянуть вас и ваш метод. Вот,
0: да, если вы ссылку делаете, можете делать.
2: Ссылку метод. На сайт на ваш или как, фамилия, имя, отчество?
0: Да, на фамилию, отчество, сайт.
2: И еще маленький вопрос. Вот, может быть, порекомендовали бы какой-то курс, кого можно было поучиться аюрведе? В основном вот, диагностики, вот, питания, воздействия, вот это все.
0: Я не связан с аюрведистами, не занимаюсь этим вопросом. Я, если бы знал хорошо, я бы вам порекомендовал. Но я с ними не знаком просто. Я у меня курс... другая школа, другая методика.
2: Я курсы находил в интернете, не знаю, как они там, как бы, ну, хорошие, нет, может, вот, решил у вас спросить.
0: Я считаю, что это хорошее знание аюрведа, но оно не слишком глубокое. Оно не дает глубокого представления о том, как лечить болезнь. То есть оно основано на просто, опять же, работе с симптомами. Ну, то есть вот у человека есть, копятся какие-то вещи, их убирают, потом они опять начинают копиться. Ну, то есть вот такое лечение. Ну, то есть это хорошее лечение, но оно не дает окончательного результата. Ну, то есть окончательный результат – это работа с психическим телом, а не с физическим телом. Аюрведа использует понятие психического тела, но работает именно с физическим телом, а не с психическим.
2: Ну, совмещать тоже, да, как бы актуально?
0: Да, отлично, да, можно совмещать.
2: Хорошо, спасибо.
0: Все, мои хорошие, у нас час прошел. Я обещал вас с вами час разговаривать. Сейчас, ну, же лекция тоже нужна, правильно? Итак, мы с вами изучаем тему «Успех». Я вчера очень серьезно вам рассказывал о том, что если человек не фундамент жизни не настраивает, то есть он не копит психическую энергию, то успех невозможен, потому что успех основан на повышении энергии. Нет энергии, нет успеха. Два дистрофика ползут, один раз башкой об асфальт, другой об асфальт. И первый дистрофик говорит: слушай, мы не договаривались, что бег с препятствием у нас будет. Нет энергии, нет успеха. Если у вас нет энергии, вы дистрофик, какой у вас будет успех? Успех – это энергетическое понятие. Вот некоторые говорят, он очень энергичный человек, у него все получится. Это и есть психическое тело, это энергия психического тела. Нет энергии, нет успеха. Энергия сначала идет в жизнь, а потом… ваше счастье. Ну, допустим, классический пример бесплодия у женщин. Ваше тело никогда не зачнет ребенка, если оно чувствует, что на двоих не хватает сил. Слышали, женщины, или нет? На двоих сил не хватает, оно отвергнет зачатие. Организм очень разумный, он знает точно, что будет дальше. Его невозможно заставить зачать. Если вы его заставляете, там эко делаете, допустим, получилось, потом отторжение идет все равно. Или вы вынашиваете, а потом у вас валится здоровье жестко просто, все сыпется. И вы еле-еле носите его. Не лучше ли все-таки воспользоваться знанием? И то же самое идет в успех. Сначала энергия идет в здоровье для поддержания жизненно важных функций, а потом только уже в успех. Но если у вас еле вы ходите, какой будет успех? У вас не хватает сил на жизнь, на ваши обычные функции. Поэтому в успех энергия не пойдет. Это одна и та же энергия психическая. Она сначала идет в здоровье, потом в успех. Если здоровья хватает, дальше энергия уже идет в успех. Раньше в древней культуре как люди делали аскезы? Они сначала аскезы там идут, у них есть последовательность. Как все происходит? Эта последовательность самой природой придумана. Вот вы делаете аскезы все по методичке. Сначала блоки очищаются. Блоки – это старость психического тела. Но старость психического тела омолаживается. Вот это и есть конек-горбунек, там холодное, горячее, холодное. То есть добрый молодец происходит из-за того, что он омолаживает психическое тело. Нужно аскезы делать по моей системе. Омолаживать именно психическое тело. Вот у меня физическое тело стареет, а психическое тело, все блоки, нету блоков, чистое. Блоков нет в психическом теле, чистое. Поэтому колоссальные нагрузки организм переносит легко. Вот я себя чувствую лучше, чем чувствовал 49 лет, когда я еще не делал все аскезы. Я что-то делал, что-то не делал. А сейчас, когда в балансе начал делать, то я лучше себя чувствую. То есть старость наваливается, но она очень медленно, незаметно это происходит. Ну представьте, если там я в прорубь захожу, там сижу спокойно, у меня ничего не дергается. Потом в очень горячей парной лежу, тоже ничего не дергается. Так, какие признаки старости? Или 17 километров пробежал, нормально, ничего не болит потом. Нормально или нет? Старость сильно заметна? У вас сильнее, да? Так так и есть. То есть старость, она сильно зависит от психического тела. Можно блоки все убрать и жить спокойно, долго, счастливо. Итак, первое, что делают аскезы, убирают блоки. На это минимум год. Потому что блоки мешают двигаться энергии, они не дают возможности дальше жить. Параллельно, когда вы делаете аскезы, организм начинает убирать хронические процессы. Ну то есть это тоже очень важно, это реанимация организма. То есть сначала человек, организм блоки убирает, а потом блоки убрались, туда энергия пошла в органы уже, и начинают они пролечиваться. У меня так было. То есть я начал бегать там, статику делать, и у меня все пролечивалось, то колени ныли, там, то позвоночник, то печень, то башка, все пролечивалось, все болело, пролечивалось, где-то лет 5, наверное. А потом, ну я же поздно начал, уже в 50 лет, потом все перестало болеть, пролечиваться, и все, жизнь сразу легкая, счастливая, нормальная. Вот. Потом дальше, то есть запомнили последовательность, сначала блоки прочищаются, потом пролечивается тело. Первый этап блоки, второй этап тела. Потом дальше у вас есть три сферы жизни. Первая сфера здоровья, вторая личная жизнь, третья это работа. Ну, допустим, вы хотите, чтобы в работе был успех, а у вас страдает больше всего личная жизнь. Организм выберет улучшение в личной жизни. То есть энергия потом пойдет в личную жизнь. Или если у вас страдает работа, значит, то тогда в работу пойдет энергия. Понятно? Сначала проработка блоков, потом лечение здоровья, а потом успех уже дальше. Или пойдет в другую сферу, потому что там важнее. Какой смысл успех в работе, если семья развалилась? И там у тебя вся энергия туда уйдет, и все равно в работе успеха не будет. Поэтому, видите, все у нас в нашем психическом теле, все очень хорошо отлажено. Почему сразу в успех не идет, не пришло время. Вот вы аскезы делаете, можно ли аскезами привести себя к успеху? Можно, но для этого надо ждать, когда организм свои дела все решит. Психическое тело самое главное, физическое тело на втором месте, и потом дальше успех уже на третьем месте. Вот так это работает. С этим разобрались, методичку читаем, глаза есть, мозги есть, изучаем все, не надо экспериментировать, делаем все по правилам, там все разработано. Читать не хотите, первая, вторая часть, вот сейчас первая есть уже в видеоформате, вторая часть будет через пару-тройку дней, там, ну неделю максимум. То есть это 2 часа видеоматериала, смотрите в свободное время, 1000 рублей стоит 1 час. Не так дорого. Несколько бутылок минеральной воды. И вам смотреть много месяцев, изучать все это. Лучше, чем читать. Показать вам, как методичка выглядит в видеоформате. Вот смотрите, вот сайт tarsunov.live. Вот так вот выглядит он, вот этот сайт. Вот он. Видите, такой красивый, tarsunov.live называется. Запомнили? Там мы называем мои курсы. Надо на нем зарегистрироваться, потому что там у вас личный кабинет будет, ваши тренировки, там все для вашей жизни предназначено. То есть мои курсы, называем зону. Дальше. Засада что-то. А, нет, заработал. Видно, контакта нет. Потом там в зоне мои курсы есть фундамент жизненных сил, такая зона. И дальше там вы начинаете уже смотреть.
3: Берёмся, как избавиться от этих проблем. Динамическое напряжение. Причина – философский смысл. Динамическое напряжение возникает из-за неправильного отношения к энергии вечности. Это энергия, связанная с нашим стремлением жить и сохранять себя.
4: Оздоравливающие факторы природы. Ветер, свежий воздух, мороз и снег, горы,
0: ну, динамическое ветер. Напряжение – это нехватка энергии воздуха. Работает?

0: снег, горы, психические причины нарушений, страх и чувство обреченности, снижение воли, суета, трудности с концентрацией, быстрая утомляемость, напряжение, беспокойство ума, чувство непреодолимого препятствия,
1: это нехватка энергии
0: воздуха, физические изменения в теле, мышечные спазмы, скованность, боли в теле, поверхностный сон, мигрени, запоры, снижение аппетита, слабое пищеварение, плохое усвоение пищи, нарушение работы органов, мышечные спазмы, скованность, боли
1: в теле. Нехватка энергии воздуха, вот такие вещи происходят.
0: Поверхностный сон, мигрени, запоры.
1: Классно же смотреть, лучше, чем читать.
0: Снижение аппетита, слабое пищеварение, плохое усвоение пищи, нарушение работы органов.
1: Показывают, что такое психическое тело, как
2: стадии развития
1: там
2: процесса.
0: На первой стадии развития динамического напряжения появляются ощущение холода в теле, скованность и напряженность. Ощущение холода в теле.
1: Ну и так далее, не буду всю лекцию об этом показывать.
0: Напряженность. Вторая стадия. Возникают спазмы, мигрени, запоры, прерывистый сон.
1: В общем, покупайте, изучайте. Или методичку на сайте скачивайте. Краснов.ру. В разделе «Материалы», методичка по ЗОЖ, 500 рублей. Все вместе, 200 страниц материала. Или видосики смотреть. Тогда 3000 в полный курс. Но пока только 2 будет доступно в ближайшее время. 2 часа первых. Третий час придется все равно методичку это, печатную смотреть. Вот. Месяца через 2. Там уже в целом все закончено, работа. Только надо там монтаж делать, всякое такое. Месяца через 2 будет все 3 части уже доступны. Мы ревайв тоже вот эти вот часы, не забудьте, классные. Мы 3 года делали эту разработку, она очень полезная. Ну, ты не паришься, бегаешь по программе, 5 слоев прочистил и закончил бегать. Или идешь, не надо скорость мерить, там все по GPRS. Или в бане по часам сидишь, или стоишь возле стеночки, смотришь, как у тебя чистка идет. Все это в графике уходит. Вы так прошли, надо себе записывать, а так у вас есть календарь, и там отмечаются все тренировки автоматически. Удобно? 3000 рублей в год стоит аренда программы. Недорого, мне кажется. Да? Вот. Если вы занялись аскезами, то энергии очень быстро станет больше для достижения успеха. Но для достижения успеха одних аскез недостаточно. Потому что человек должен для достижения успеха еще развиваться как личность. Я вам расскажу стадии развития личности в деятельности. Первая стадия – это нулевая. Когда мужчина, у него волевой импульс нулевой, а у женщины, ну то есть у женщины развитие идет в сторону социализации, вообще успех у женщины это означает любовь к людям, а у мужчины это волевая сила. И у женщины развитие идет через раскрытие своих творческих способностей, а у мужчины развитие идет через развитие своей воли, силы внутренней. Нулевая стадия у женщины я называю принцесса на горошине, то есть очень сильная чувствительность, женщина постоянно мечтает, она в жизни на что-то надеется, сама делать ничего не хочет, очень пассивная жизнь, готовить, стирать, убирать не хочет, женские обязанности не хочет выполнять. Пассивная жизнь, очень сильная чувствительность, мечты о хорошем муже. Такая идея, что когда появится хороший муж, то тогда все проблемы решатся, я буду счастливой и ничего не буду делать. Это полная иллюзия. Так никогда не бывает. У мужчины я называю ватрушка, первая стадия. Ну, то есть это мужчина,

0: который волевой импульс у него вообще не работает. Он, ну, как бы не знает, чем ему заниматься. У него нет воли никакой, нет желания. Он вообще не знает, что ему делать. Такие мужчины обычно ко мне подходят и такой вопрос задают: Олег Геннадьевич, чем мне заниматься? Я говорю: а чем вы хотите? Ничем не хочу. Я ему тогда говорю: вам, значит, надо тогда делать аскезы. Ну, потому что ему надо перестать быть ватрушкой, значит. Ну, то есть на первой стадии женщина должна начать творчеством заниматься, какой-то кружок надо отдать. Это надо вообще девочкам делать, маленькие девочки. Вот. Надо рисование, пение, танцы. Девочку отдавать, чтобы у нее творческая энергия пошла. Ей нужна какой-нибудь кружок, умелые руки, умелые ноги, там, танцы, там, пение, театр. А? Шахматы не для девочки. Это же волевые функции развиваются на шахматы. Это для мужчины нормально. А девочки петь, танцевать, там вот это все, женские практики. Мужчине лучше всего тренировки. Отдать на секцию какую-нибудь мальчика. Тренироваться. Вот меня в самбо отдали. Мне было 8 лет, меня в самбо отдали. Я там нормально из меня мужика делали. Там по 200 бросков, когда тебя маты 200 раз в день долбанут, то нормальненько развиваешься. Или щучкой через 5 стульев прыгаешь с разбега. Задел носом. Все, синяки потом на морде. Вот, лица. Примерно так. Все, суровое воспитание. Вот. Первая стадия развития называется хобби. У женщин это желание найти себе приятную деятельность, такую, чтобы было кайф, было хорошо. Вот у мужчин это то же самое. Ну, то есть мужчина ищет деятельность, которая ему приятна, ему хочется, что, ну, ему хочется, чтобы было приятно. Даже не так важно, сколько денег будет. Важно, чтобы было приятно. И человек вот меняет, вот как определить, что мужчина на стадии хобби, он постоянно меняет работу. У него то одна работа, то другая, там поделал что-то, там поделал. И все время он говорит: мне это не подходит. Ну, то есть, а что значит подходит? Вот, допустим, руководитель, он приходит на работу, это у меня такой был кадр. Он может с людьми беседовать, проводить собрания, а следить за тем, как они работают, не может. Он говорит: давайте я буду проводить собрание, а вы, чтобы следили за ним, кого-то еще найдете. Я говорю: я на одну деятельность две ставки не делаю, как бы. Ну, то есть человек не может делать то, что положено, а делать хочется то, что хочет. Понимаете? Это стадия хобби. Это неразвитый мужчина. Вот женщина на стадии хобби тоже, она все время меняет деятельность. Ну, как бы для женщин на стадии хобби это нормально. Женщине надо замуж выйти, детей нарожать, и дальше хочешь меняй деятельность, хочешь не меняй. Там поработала, там поработала, там вот так вот. Это нормально для женщины. А для мужчины развитие все-таки это деятельность. Для женщины развитие это семья. Женщина хочет в деятельности развиваться, не хочет, это ее Бог за это не будет наказывать. А мужчина обязан в деятельности развиваться. Это его стезя мужская. Итак, на стадии ватрушки, что мы делаем? Женщины это кружок, творческие способности, мужчины аскезы, ну, тренировки. На стадии хобби пришел. Дальше, чтобы выйти на следующую стадию, называется стадия деятельность по способностям. Человек должен закрепиться в какой-то деятельности. Что мужчина, что женщина, надо закрепиться в какой-то деятельности и просто привыкнуть что-то делать не для себя. Ну, просто научиться работать. Вот надо какой-то деятельности, которая не нравится тебе, научиться работать. Вот ты все время это не нравится, то не нравится, это не нравится. Просто научиться работать. Это как, знаете, допустим, если человек любит играть на музыкальных инструментах, он найдет, какой музыкальный инструмент ему больше подходит. Так или нет? Понимаете? Или человек любит лечить, он найдет, какой вид лечения, каким врачом лучше быть. Так или нет? Но если человек не любит играть на музыкальных инструментах, он никогда не поймет, какой инструмент ему подходит. Точно так же, если человек не любит труд, он не поймет тогда, кем ему работать. Понимаете логику или нет? Ну, то есть, чтобы понять, чем работать, надо просто полюбить работу, и тогда вот ты в этом творчестве, в этой любви к работе себя найдешь. Но если человек ничего не хочет делать, как он себя найдет в работе? Нет такого, что ты сейчас ничего не хочешь делать, тебя куда-то привели, посадили, и вдруг захотел это делать. Такого не бывает. Надо сначала захотеть жить не для себя. И вот деятельность по способностям означает, что человек хочет жить не для себя. Понимаете? То есть что-то делать для других людей. Давайте послушаем песенку. Вот как зону роста, как точку роста определить, вот когда человек может действовать по способностям. Деятельность по способностям означает зарабатывание денег. То есть у человека как работает психика? Он может, работать эффективно где-то. Ему эта деятельность нормальная, но она не сильно нравится. Он там устает, денег хватает в целом, но он чувствует, что это не его. Еще раз услышьте. Ты делаешь эффективно свою работу. Людям нравится. Денег более-менее нормально. Но тебе, ты чувствуешь, это все надоедает. Ты чувствуешь, что это как бы от этого устаешь, от этой такой деятельности. Хотя она эффективна. Это называется деятельность по способностям. А следующая стадия – это деятельность по своей природе. И как перейти на следующую стадию, я вам расскажу чуть позже. А чтобы со стадии хобби на стадию деятельность по способностям перейти, для этого нужно песенку послушать.
1: Приятелю устроиться на работу, отвел жену в театр, вечером в субботу под домом покормил бездомных собак, улыбнулся прохожему на улице просто так, уступил место в метро пожилому человеку, объяснил туристу, как найти Москву-реку, сходил в магазин и избавил маму от тяжелой ноши. Все потому, что человек хороший.
0: Понятно? То есть человек растормозился, он живет не для себя, он то там сделает что-то, то здесь. То есть начал действовать, помогать другим. У него психика настроена на помощь. И в этот момент, когда он так вот настроен, у него начинают включаться мозги, чем лучше заняться. Он начинает себя пробовать в разных направлениях, и у него появляется понимание зоны эффективности своей. И он начинает зарабатывать деньги, потому что мотивация ватрушки на первой стадии какая? Просто начать жить. Потому что ватрушка и принцесса на горошине, они не живут. Давайте послушаем песенку «Женщина на стадии принцессы на горошине». Хотите? Вот она не живет. Она просто мечтает. И пока она будет мечтать, у нее ничего в жизни не будет получаться. Потому что она не развилась как личность.

Видите, знает, что должно быть у него. А что у нее должно быть, не знает. Это такая патовая ситуация. Вот стадия ватрушки у мужчин, песня тоже можно послушать.

Просто особо никому не нужен. Это мужчина на первой стадии, ватрушка. Женщина, слышали песни тоже. Вторая стадия, хобби, человек в мечтах, в облаках летает, как бы делает все, что ему нравится, ничего у него, меняются специальности постоянно. Не может нигде закрепиться. Третья стадия, деятельность по способностям. Человек начинает много работать, постепенно уходит в чрезмерный труд, пытается достичь успеха, думая, что успех – это заработать денег. Он думает, что вот люди на третьей стадии, они все одинаково мыслят. Они думают, что если денег заработаю, тогда будет успех. А успех на самом деле в развитии личности происходит, а не в зарабатывании денег. И вот поэтому я вам говорю, сразу развивайте себя как личность. Если вы развивать личность, себя как личность начинаете, то вы доходите сразу до третьей стадии. Называется деятельность по своей природе. И деятельность по своей природе раскрывается, когда у человека служение людям стоит выше, чем зарабатывание денег. И для этого надо развиваться как личность, заниматься духовной практикой, делать аскезы, социальную силу обретать. И тогда приходит деятельность по своей природе. У человека всегда включены два механизма. Деятельность по природе – это деятельность, которую человек должен делать перед Богом. Это его природа, он ради этого родился. И эта деятельность, она спит у человека. Чаще всего у человека как бы действует деятельность по способностям. Она живет в его сердце обычно. И она бывает одинакова с деятельностью по природе, бывает разная. Бывает, допустим, человек должен быть бизнесменом, он занимается бизнесом. Но он занимается неправильно, потому что он не развитый. Он очень сильно много работает и жадничает. И у него ничего не получается. А ему надо развиться и больше бескорыстия в деятельности. Тогда у него будет меньше работать, больше успеха и больше пользы от него. Потому что он своей деятельностью будет помогать людям. Каждый человек, он рожден для того, чтобы служить всем этому миру. А не для того, чтобы нахомячить чего-то и жить там где-нибудь там у себя за углом. Ну, то есть цель человеческой жизни – это служение. Нужно развиваться как личность. И именно так заточено развитие тоже. Когда человек действует так, как надо, Бог ему дает счастливую жизнь. Он ему дает хорошую работу, хороших друзей, хорошее здоровье, успех, деньги, все возможности жить. Когда ты идешь правильным путем, а если ты идешь неправильным, то он тебе закрывает краники. Понятно? Иногда бывает, что-то не получается, просто наступает плохой период. Ты идешь вроде правильным путем, у тебя все получается, но раз, тяжело стало жить. Плохие периоды тоже возникают, им все равно, правильным ты путем идешь или неправильным. Просто если ты правильным путем идешь, тебе легче преодолевать эти плохие периоды. Я и духовной практикой занимался, и работал над собой, аскез совершал, всегда, когда пришло время, Садасати вот этот шел, и просто там все валилось жестко. Но при этом я не унывал. Я чувствовал, что у меня хватает силы справиться с этими вызовами, которые приходили в жизнь. Давайте я вам схематично сейчас, чтобы схема была в голове, нарисую. Вот для успеха тоже есть три круга судьбы. Первый круг судьбы – это внутри вас находится. Сделайте себя сначала. Ну, то есть это что такое? Это режим дня, правильное питание и аскезы. Три вещи. И плюс еще, режим дня, правильное питание, аскезы. Режим дня – это вставать в 6 утра, не позже, ложиться в 10 вечера, не позже. Максимальное питание в обед, вечером легкое питание, утром легкое питание. Утром сладкое, молочное, фрукты, там сухофрукты, мед. Вечером овощи в основном, тушеные, зелень, орехи, киноа, там это легкая пища. Вечером нельзя зерновую, молочную, бобовую пищу, сладкую. Мясо и рыбу вообще надо выкинуть из жизни. Это не пища, это отрава. Для развития человека отрава. То есть на физическом плане она дает силу, а на психическом ноль. Это
Пища, оскверняющая психическое тело. Не нужно психическому телу эта пища. Не дает никакого блага. Понятно? Ну, то есть надо убрать эту пищу постепенно. Есть там две причины, почему человек не может убрать. Первая – это низкая энергетика. Если аскеза не делаете, то очень трудно переходить на более высокоэнергетическое питание. Вегетарианское питание более высокоэнергетическое и более полезное для человека. Но требуется больше энергии, чтобы быть вегетарианцем. Если энергии не хватает, человек не может быть вегетарианцем. Я приведу пример. У меня есть два случая, когда человек был вегетарианцем, перешел на мясо. Потому что иначе бы он погиб. Вот ситуация такая, то есть у человека не хватает энергии, у него неправильный образ жизни, но он при этом вегетарианец. И у него начинается истощение по здоровью. И он переходит на рыбу и потом раз восстанавливает себе здоровье. И уже приходится с рыбой жить, хотя он уже был вегетарианцем до этого. Два случая таких было. Причина – нехватка энергии. Поэтому если человек делает аскезы по моей методике, там в основном страдает четвертый психический слой. Он отвечает за клеточное пищеварение. Вот эти все пугалово врачей, там анемия у вас будет, если без мяса будете жить. Это все исходит от четвертого психического слоя, на котором находится клеточное пищеварение. Если вы на четыре слоя аскезы делаете, то у вас идеальное будет клеточное пищеварение. В основном это связано с энергией движения, когда у человека не хватает, ну или на энергии солнца иногда страдает. Вот анемия – признак того, что у человека страдает клеточное пищеварение. Там на клеточном пищеварении, на самом деле, на этом уровне много чего происходит, но врачи диагностируют только анемию из этих всех, потому что когда гемоглобин не вырабатывается, это сразу сильно видно, у человека слабость появляется. А там, знаете, что может много чего не вырабатываться. И потом дальше гормональные функции начинают страдать, или мышление страдать, еще что-то. Это все в основном поражение по четвертому слою. Третий слой – это сосуды, когда головокружение, там слабость. Второй слой – это кожные болезни, бронхи. Четвертый слой – это уже клеточное пищеварение и состояние многих внутренних органов. Вот. И если человек аскезу начинает делать, через полгодика можно уже заканчивать с мясом рыбы, потому что эта пища не дает успеха, они очень депрессируют. Ну, успех означает много энергии солнца. А если человек ест мясо рыбы, у него энергия солнца страдает в организме. Он постоянно солнце себе гасит этой пищей. Вот. Солнце означает счастье, хорошее настроение, счастье в жизни. Если кладбище постоянно рядом, будет счастье, нет? Это кладбище в себя ешь постоянно, ты его как бы им питаешься. Какое счастье от этого? Постоянно траур. Надо уйти от траура, начать счастливой жизни жить. Вот. Режим дня, правильное питание, аскезы. Аскезы методичку читаем, изучаем, ходим в клуб «Благость». Если сами не хотите постоянно консультации брать, тогда клуб «Благость». В клубе «Благость» делают аскезу у вас или нет? Делаем? Все делают или не все? Вот заставляйте их, пускай раз они ходят, пускай все делают. Вот, значит, объединяйтесь в клубе «Благость», старайтесь делать аскезы по моей методике. Для этого мы клуб «Благость» сделали, чтобы люди объединялись вокруг аскез добрых дел. Клуб «Благость» еще вот есть пища жизни, пища благости в Краснодаре. То есть они кормят людей бесплатно. Ну, то есть социальный. Вообще клуб «Благость» в Краснодаре достаточно активный. Он много чего делает, социальные проекты разные. Присоединяйтесь, если вы чувствуете, что вам тяжело самой или самому развиваться как личность. Выходите в клуб «Благость», это бесплатно. Это просто встречи добрых друзей, которые слушают мои лекции, развиваются. Кто у вас из клуба «Благость»? Поднимите руку, сколько человек. Ну, нормально, вообще молодцы, у вас хорошая команда. Вы остальные тоже присоединяйтесь. Вот Тимур и его команда. У нас Тимур возглавляет клуб «Благость». Тимур и его команда будете. Значит, смотрите, первый круг победы над судьбой – тело.
ваше психическое тело. Вы его развили. Второй круг победы над судьбой – связи, ниточки, социальные ниточки, вот эти связи с окружающим миром, с людьми. Вот это и есть успех социальный, вот эти ниточки. Там все очень просто. Чем крепче ниточки и больше их правильных, позитивных ниточек, тем больше успеха. Означает или денег, или власти, или славы. То есть это, ну, это пусковой механизм. У одного запуск успеха – это деньги человека, у другого – власть, запуск успеха, у третьего – слава. Это все зависит от вашей природы. Если вы бизнесмен, то тогда деньги запустят успех. Если вы руководитель по природе, тогда власть запустит успех. Если вы по природе ученый, значит слава запустит успех. Понятно? Причина – сильные социальные связи. Теперь от чего социальные связи становятся сильными? У вас уже энергии много. Вот как вы думаете, почему люди на улице ходят, не улыбаются всем подряд? Вот идешь, не улыбаешься. Вот так вот зажатый, не улыбается идет. Почему? Затратно очень. А вдруг ты улыбаешься, тебе не улыбают. Сразу портится настроение, правильно? Легче вот так сделать морду кирпичом и пройти, чтобы как бы никто тебя не замечал. Правильно? Теперь, допустим, если ты по-доброму настроен к людям, вот доброта сама тратит энергию твою. Вот ты по-доброму, чтобы быть, это тратится энергия. Согласны? Надо заставлять себя, заставлять быть добрым. Потом дальше, это на короткий срок тратится энергия, а на длинный срок? Что происходит? Сохраняется энергия. У тебя ты по-доброму к людям настроишься, они перенастраиваются. Ну, приведу пример, допустим. Мы заходим с другом в метро в Москве, решили эксперимент провести. Мы начали по-доброму очень разговаривать друг с другом, улыбаться, шутить. И сначала было тяжело, потому что люди-то в метро такие все угрюмые. Так мы раскачиваем обстановку, раскачиваем. Потом прошло 10 минут, и все метро такие все смеются, такие счастливые, расслабились все. Поменялась энергетика. И потом мы час ехали и кайфовали. Потому что ну, люди все такие расслабленные, уже улыбаются все. Поменялась энергетика. Понимаете? То есть ты сначала меняешь среду, в которой находишься, потом кайфуешь, живешь нормально. У тебя хорошее самочувствие, потому что доброта сохраняет энергию. Вот обиделся на какого-то человека, вся энергия туда ушла. Разозлился, плохо думаешь, ненавидишь, разочаровался, вся энергия туда ушла, туда ушла. То есть надо, доброта – это энергия Бога, это не человеческая энергия. Доброта – это означает божественное, ты в людях стараешься божественно видеть. Понимаете, нет? Вот когда ты столкнулся с болью через людей, ты будешь божественно в них видеть или нет? Нет, будешь плохое видеть. А если ты хочешь божественно видеть, надо идти туда, где люди божественным занимаются. Надо ходить в храм, совершать молитвы, очищать свое восприятие людей, учиться чистому восприятию, потому что жизнь оскверняет восприятие. Ты плохое в людях видишь, у тебя вся энергия уходит туда. Все. Нет энергии, нет успеха. Ниточки с людьми обескровлены из-за плохих событий. Ты в людях разочаровался, думаешь о них. Вот знаете, как работает закон подлости? Вот у тебя, допустим, есть 100 человек, вот у меня очень много людей, которые меня любят. Согласны? Но это только начало, я только начал, начал только вам рассказывать. Я про себя изучал это. Вот много людей, которые любят. Один человек тебя не любит, один, ты думаешь только о нем все время. Вот все тебя любят, ты о них не думаешь. Думаешь о том, кто тебя не любит. Только о нем и все. Представляете? Какая хрень. И вся энергия твоя туда уходит. Ты заставляешь себя думать о тех, кто тебя любит, а внутренний голос говорит, нет, думай об этом человеке, об этом, он тебе плохо делает. Представляете?
Но это исправимо. Если ты решительно настроен думать только о тех, кто тебя любит, а именно так, когда человек делает, он становится успешным. То есть есть две категории людей. Одни думают о тех, кто не любит, и будут в говне жить всю жизнь. Это называется сознание мухи. Есть сознание пчелы. Вот пчела — это насекомое, которое думает о том, кто ее любит. И вообще не обращает внимания на тех, кто не любит. Понятно? Она всегда летит к цветку, собирает нектар и пыльцу. Это энергия любви цветка. Она собирает любовь все время, любовь, любовь, любовь везде. Собирает только красоту. И превращает это в мед. И потом там у нее заводятся уже личинки в этом меде. Тоже они все в кайфе. Если она устала, она вся в меду, там кушает этот мед, залипает на этом меде. Потом ее другие пчелы облизывают, и она дальше летит нектар собирать. И вся жизнь вот в нектаре, в меду в этом, вся жизнь пчелы. Она в кайфе вся, она такая вся. Видели пчелу? Она в кайфе такая вся, кайфует. Но оса точно такая же, как пчела внешняя, ничем не отличается, правильно? Но оса, она видит плохое и питается насекомыми. Она не мед делает, она жрет мух и так далее, разные насекомые. И у ней сознание уже злое. Вот пчелы просто так кусают, нет? Нет, а осы? Кусают, подлетают, раз тебя укусило и улетело. Есть сознание мухи, сознание пчелы. Муха, она тоже любит сладкое, но по дороге видит, лежит куча. И в этой куче потом опарыши заводит там. Ну, то есть муха всегда концентрируется на негатив. Вы приходите, допустим, к психологу, у него сознание пчелы. Он будет вам рассказывать, какой хороший у вас муж. И вы скажете, такая корова нужна самому. И выдаешь заднюю, где у нее станет рука. И пойдете с продажи ее уберете, все. Вот. Это хороший психолог. А плохой, вы приходите к нему, он вам говорит, абьюзер, альфонс, нарцисс, газлайтер, альцгеймер. И так далее. И вы вешаете на вашем мужа ярлыки. Вы и так на нем плохо думаете. Еще к психологу сходили, вообще теперь плохо думаете. Он ярлык повесил, уже вообще невозможно хорошо думать. Что он теперь плохой вообще со всех сторон. Он же газлайтер или нарцисс. Кайфует, ходит. Чтобы внимательно разглядеть недостатки в глаз, ну как бы в глазу близкого человека, надо в своем глазу посильнее приподнять бревно. Если соломинку хочешь там в глазу близкого человека рассмотреть, бревно подними в своем глазу, тогда будет лучше видно. Вот психологи помогают поднять бревно вот эти в твоем глазу. Потому что бревно как бы мешает недостатки видеть. Может лучше это бревно убрать? Себе, а не настраивать на негатив в человеке. Разрушение успеха всегда идет именно так. Допустим, расстроился, разочаровался в начальнике, потерял работу. Разочаровался в правительстве, привлек на себя налоговую или милицию. Так вот, ты не любишь правительство, сразу у тебя негатив идет от тебя по отношению к властям, и власти они начинают с тобой враждовать. Ну так это происходит энергетически. И у тебя все валится потом. Я долго езжу часто по зарубежом, вот допустим, месяца два в России не бываешь, потом тебя ФСБшники допрашивают. Вот знаете, уедете на два месяца из России, дальше будете общаться с ФСБ. Знаете об этом? Теперь знаете. 6 часов в аэропорту. Лучше в Краснодар прилетайте, в Москву не прилетайте.
Там очень долго ждать. Здесь быстрее пообщайтесь. Я, допустим, когда был во Владивосток, прилетел, долго не был в России. Там я общался всего час, а здесь, а в Москве 6 часов ждал. Ну, чтобы вам как бы понять разницу. Вот, и когда с ним общаешься, то если ты по-доброму к людям относишься, он смотрит на тебя, смотрит, говорит и отпускает. У него к тебе нет вопросов вообще, потому что все зависит от твоего сознания. Если у тебя сознание доброе, они поговорили, пощупали, там каверзные вопросы позадавали, потом поулыбались тебе и все, и до свидания. Понимаете, я просто этот пример для чего вам привожу, чтобы вы понимали, как все работает. Если ты не любишь свою страну, значит тогда у тебя с ней будут проблемы. Не любишь начальника, с ним будут проблемы. Не любишь жену, с ней будут проблемы. Не любишь детей, с ними будут проблемы. Не любишь тещу, с ней будут проблемы. Не любишь свекровь, с ней будут проблемы. Поэтому доброта является основой успеха везде и всегда. Но доброта – это ресурсное состояние. Его надо вырабатывать. Это не просто сделать. Посмотрите, куда уходит энергия. Вот где ваша точка приложения? Где вы плохо думаете о ком? Где эта энергия? Где эта точка приложения? Допустим, у вас там судебные процессы идут. Но это не значит, что надо плохо думать. Ну, судитесь, если вам надо вернуть себе собственность там или еще что-то. Ну, судитесь с человеком. Зачем плохо думать о нем? Плохо думать означает разрушать себе жизнь. Вот судьба одну такую зацепку взяла и всю жизнь вашу вытянула, всю вашу энергию, и все, у вас нет сил, чтобы быть успешным. Понимаете, что такое успех? Это когда вот эти ниточки все наполнены добротой у вас. Это значит, что у вас большая социальная сила. Вас все любят. Деньги через любовь идут. У одного людей, человека идут продажи, у другого нет. Я решил ботинки купить разок. Пошел. Это давно было, уже лет 20 назад, наверное. Тогда бутики были в Москве, я жил в Москве. Я пошел по бутикам, и так как я не люблю тратить зря время, я решил посмотреть на людей, как кто торгует. Мне было важно понять, есть ли люди, у которых щедрость сильнее жадности, ну, успешные люди, и как у них торговля идет. Я изучал эту тему. Я начал ходить, смотрю, вот как я реагирую. Я иду, вот мне нужны ботинки. Смотрю на торговца, он такой впился в меня. Ну, как бы тянет меня на себя своим взглядом. Хочет, чтобы я у него купил. Неприятно. Жадность сильнее щедрости. Видишь, другой там стоит, улыбается. Щедрость сильнее жадности. Легче подходить, общаться. И он тебе советы будет давать какие-то. Некоторые, видно, заманивают, хотят, чтобы ты купил. Неприятно. Те люди, которые по-доброму объясняют, все приятно. Ну, я так смотрю, хожу, походил, смотрю, стоит одна женщина, улыбается, просто смотрит на меня и улыбается. Думаю, лекции мои слушают. Подошел к ней сейчас, думаю, Олег Геннадьевич, ну, как обычно. Сейчас Олег Геннадьевич, думаю, ну, надоели, сейчас хоть с нормальным человеком поговорю. Вот, подхожу, она, Олег Геннадьевич, не говорит. То есть она не слушает мои лекции, а улыбается мне. Еще интереснее стало. Я подхожу к ней и говорю, у вас ботинки есть? Она так говорит, тебе ботинки нужны? Я говорю, да. Она говорит, ну пойдем искать ботинки. И она взяла все, бросила у себя там и пошла мне показывать ботинки. Где купила со мной ботинки. Приходит. Я такой смотрю на нее и говорю, а у вас что есть? Представляете? Она мне начала показывать, я там еще что-то купил у нее. Ну потому что я потом дальше захожу в соседнюю лавку, мне уже стало интересно, я уже любопытствовать начал. Я говорю, как торговля идет у этой женщины? Там спрашиваю. Они говорят, она завороженная. Она говорит, полдня приходит, у нее все улетает, потом идет домой и все. Она здесь как мы не стоит весь день. Понимаете, что знает, почему она завороженная? Потому что она любит людей.
Понимаете, она просто любит людей, радуется людям. И поэтому она счастливая. И у нее все улетает, потому что люди тянутся к ней. Понимаете? Или нет? У меня есть одна знакомая, она целыми днями молится. И она просто, уже в возрасте пожилая женщина, вот, она целыми днями молится, и с утра она печет пирожки. Много пирожков, там несколько противней пирожков, печет. Часа 4 у нее уходит на то, чтобы напечь пирожки, чтобы прямо вот две сумки большие пирожков. Потом идет на рынок с этими горячими пирожками, идет на рынок. Через 5 минут пирожков нет. Всегда все одно и то же. У нее не покупают люди, которые приходят на рынок, у нее покупают сами продавцы. Они знают, когда она придет, и у нее такие вкусные пирожки, что все выстраиваются в очередь, и каждый там по 5, по 6 пирожков. Все, у нее разные виды пирожков, все набрали пирожков, поели там, кайфанули. И у нее все улетело за 5 минут. И она так живет. Вот ей хватает дальше на жизнь, и плюс еще купить там себе тесто, продукты там, и все. И опять дальше молиться целыми днями. Сразу возникает вопрос, почему так много и быстро у нее все покупают? Потому что она эти пирожки с молитвой и любовью делает. Знаете, какие вкусные с молитвой пирожки и с любовью? Пробовали хоть раз? Ни разу? Приезжайте к нам на фестиваль в Турцию. Ну или, допустим, на Иссык-Куль. На фестивалях у нас готовят с любовью, прям с молитвой. Повара готовят. Очень вкусная пища. Кто был на фестивале у нас, поднимите руку. Согласны? Кто поднимите руку? Кто там поднимал? Согласны, девушка? Вкусно? Нравится? Вот. Ну, то есть, что я вам сейчас объясняю? Я вам объясняю состояние сознания, в котором включается успех. Вам надо победить в себе. То есть люди, которые выживают. Есть две мотивации. Есть мотивация страхом, а есть мотивация любовью. Но есть еще новые русские. Это так, шутка. Анекдот про нового русского. Значит, мужик на Запорожье едет, кочку по колдобину попал, машина развернула, перевернулась, выходит из машины, плачет, говорит, я больше никогда не заработаю себе на машину, это такое горе. Дальше мужик едет там на нормальной машине, там Волге, переворачивается, смотрит, сколько стоит ремонт, такой чешет репу. Новый русский на джипе едет, короче. В кочку переворачивается, такой выскакивает из машины, говорит, вы видели, какие брызги? Поняли, да, о чем анекдот? Что когда мало денег, человек страдает, больше денег, меньше страдает, много денег, вообще не парится. Ну, это об этом анекдот. Но я сейчас хочу не об этом с вами поговорить. Я хочу с вами поговорить о мотивации. Это очень важная вещь, которая вам поможет быть успешным. Вот если у человека мотивация страхом в жизни, как вы думаете, как он будет вести себя? Он будет по 8 часов работать или будет упахиваться? Упахиваться. Он будет отдыхать или нет? Очень мало. Он будет по-доброму настраиваться на людей или он будет напряженным ходить таким? Напряженным. Видите, мотивация страхом откуда возникает? Она возникает из желания выживать. А есть еще мотивация любовью. Мотивация любовью возникает в результате знания. Когда человек понимает, что мотивация страхом его убьет, он принимает решение действовать из любви, а не из страха. И тогда у него появляется уже путь целый в эту сторону. Он начинает настраиваться на добрых людей, пытается жить для них. Ну, допустим, у вас есть, допустим, мастер на работе, который вам выносит мозг. Есть начальник, который вас любит.
Или, допустим, помощник мастера, который вас любит. Что такое мотивация любовью? Настройтесь на тех людей, которые вас любят. И те, которые вас не любят, сами успокоятся со временем, когда придет время. Понимаете, нет? Ну вот, допустим, вы обиделись на какого-то человека. Хотите ему что-то плохо сделать, а он по-доброму настроен, не реагирует. Долго вы продержитесь, чтобы ему плохо что-то делать? Ну, по-доброму настроен, ничего вам плохого не желает. Быстро, да, тухнет вот это вот желание. Оно всегда поддержится страхом. Если ты что-то делаешь, то злится на тебя. Злость — это тоже мотивация страхом. Доброта — это энергия Бога. Это энергия успеха и есть. Вот если вы, допустим, по-доброму настроены в своей деятельности ко всем, то тогда вы становитесь успешными со временем. Просто этот успех не сразу приходит, он копится постепенно, и потом раз, скачок вверх, и вы повышаете свой статус в обществе. У человека статус в обществе повышается из-за доброты. Первая стадия энергетическая. Стань энергичным, потому что успешному человеку надо больше сил для того, чтобы действовать. Ну, больше успеха, больше деятельности, больше сил должно быть. Станьте энергичными, делайте аскез. Вторая стадия – доброта. Запомните, доброта. Вот ищите, кого вы не любите. Вот туда ваша энергия вся уходит. Вы о чем думаете постоянно целый день? О чем думаете? О проблемах, так ведь? Они сами лезут в голову. Вы о счастье думаете целый день или нет? Кто о счастье думает целый день? Все, значит, вы уже успешные люди. Вот если вы счастливы, как бы о счастье постоянно думаете, все, вы уже успешны. Нужно включить доброту. Вот изучайте это, заставляйте себя. Вот плохо думаете о человеке, переключайтесь. Там действует судьба через него. Вы не сможете по отношению к нему добрым быть. Надо по отношению к тем, кто вам не нравится, быть нейтральным. Не надо туда тратить энергию. Тратьте энергию на тех, кто вас любит. В них включайтесь, в этих людей. Благодарите их, по-доброму к ним относитесь. Вы знаете, когда мотивация неправильная, допустим, человек по-доброму относится к тебе, ты благодарен ему или нет? Мотивация неправильная. Ты благодарен? Вот он к тебе по-доброму относится. Что с тобой происходит? У тебя мотивация страхом. Ты успокаиваешься, тебе становится легче, думаешь, ну слава Богу. Но ты благодарен этому человеку или нет? Нет. Просто он есть хороший, ну и слава Богу, вот хороший. А думать о ком будешь? О плохом. А тот, кто вызывает страх у тебя, он опасность, там опасность. У тебя мотивация страхом, твоя антенка ловит опасность. И в эту опасность все силы отдает. Ну, допустим, вы домой приходите, у вас к жене есть мотивация добротой и мотивация страхом. Какую будете включать? Включите мотивацию страхом, будет скандал. Включите мотивацию добротой, будете хорошие отношения. Даже если у ней плохое настроение. Понятно или нет? Плохой период наступил, он плохой период сам настраивает негативно на людей. Ты хорошую мотивацию включаешь, а они к тебе вот так вот все. И ты все равно должен по-доброму настраиваться. И тогда человек побеждает плохую судьбу. Если он по-доброму настраивается, даже в том случае, если все плохо. Это уже значит сильный человек, опытный, тренированный. И он не тратит энергию зря.

Ну, то есть надо все равно, тяжелая ситуация, все равно по-доброму. Вот мне нравится фильм «Белое солнце пустыни». Там все по-доброму. Никто не злится ни на кого. Там этот Саид по шею зарытый, там песок. Ему там этот, пришел его раскапывать, как его, Сухов, да, пришел раскапывать. Но говорит, кто тебя закопал тот? Саид. Нормально, не злится ничего, не ругается. По-доброму, все по-доброму. Мужик там, динамит взорвался, со шапки слетели, мужики даже ни глазом не моргнули. Все друг друга любят. Так ведь или нет? Заметили, атмосфера такая добрая. И приятно фильм смотреть. Это просто после войны, когда уже это горе всем надоело, решили сделать военный фильм, ну, по-доброму. И все улыбаются, смотрят такие уже там. И белогвардейцы хорошие, и наши хорошие, и Абдулла хороший, и все, короче, хорошие. Более-менее. Вот. Ну, то есть, вот это настроение очень важно культивировать, когда ты хочешь успеха. Потому что если у тебя нет этого настроения, все, никакого успеха не будет. Кто-то человек не нравится тебе, вся энергия туда ушла. Успех — это на увеличение вот этой силы этих нитей. Это называется связи или отношения с людьми. Вот как связи работают при продажах? У тебя появляются покупатели с людьми, которые у тебя должны купить товар, тоже связи идут. Они хотят у тебя покупать, потому что ты им нравишься. Ты добрый человек. Ты не жадничаешь, не думаешь там, у тебя не на страхе мотивация, ты не думаешь, блин, надо денег, я умираю, сколько можно без денег. Чем больше так думаешь, тем меньше денег. Ну, допустим, ты уже, у тебя вообще нет денег, ничего не продается. А, гуляем на все нормально, все, денег нет и не будет. И сразу продажи пошли. Ну, что ты по-доброму настроился, все, всех любишь, потому что все хорошо, идем ко дну. И все сразу, все нормально наладилось. Если постоянно, да, все плохо, умираю, там все будет плохо, значит будет плохо. Понимаете? Связи, ниточки, работа, успех означает ниточки, власть. Человек, допустим, власть. У него ниточки какие? Люди или старшие его приближают к себе, или равные уважают его, или младшие к нему тянутся. Ну, то есть у него ниточки социальные настроены правильно, и он по лесенке по социальной поднимается, у него увеличивается власть. У этого увеличатся деньги, потому что все хотят у него купить. И у него связи, он себе правильное положение в обществе делает, чтобы легче продавать. Через связи легче продавать, а люди покупают, потому что добрый товар. От него энергия добрая идет, товара. Вы знаете, даже вкус меняется пищи, если с любовью. Знаете, вот вкус, одна вкусная, другая нет. Поизучайте эту тему. Почему дома вкуснее всегда? Что с любовью? У кого дома не вкуснее? Поднимите руку. У всех дома вкуснее. Значит, любовью. Бывает, домой зашел к кому-то, садишься кушать, и тебя протошнило потом. Бывает такое? У кого так было? Поднимите руку. Значит, не с любовью, там страдания в этом месте, так? Нету счастья в этом месте, правильно? И поэтому неприятно кушать, потому что нет счастья, нет любви. Разобрались с этой темой или нет? Ниточки, связи разобрались? То есть культивируйте доброту в сердце. Если говорите, нет сил быть добрым, значит тогда аскеза. Копите силы. Силы есть, будьте добрым. Доброта. Давайте разберем еще такую тему. Зона щедрости называется. Вот, допустим, вот я не должен быть поваром.
Потому что пища не моя зона щедрости. Это у меня зона скупости. Я сам хочу больше съесть, а меньше, чтобы все остальные съели. И поэтому я раздаю там сладости, фрукты там после лекции, развиваю в себе зону щедрости пищи. Стараюсь поститься с утром, не есть, чтобы... Потому что я умер в прошлой жизни, в позапрошлой, умер в концлагере и от голода умер. Поэтому жрать постоянно хочется. И я побеждаю с помощью поста. Ну, практически сейчас уже не хочется жрать, уже победил эту судьбу. То есть я не могу быть поваром, потому что нет там зоны щедрости. С другой стороны, в этом концлагере постоянно всем служил, помогал в женском теле, заботился обо всех и ушел из жизни с желанием, чтобы победить судьбу, то есть уйти из концлагеря и чтобы люди все, ну, выжили. У меня два желания было. В результате в этой жизни я помогаю людям постоянно и побеждаю судьбу. Вот всю жизнь этим занимаюсь. Почему? Потому что мотивация в момент смерти такая была. Но так как мне хотелось жрать, поэтому я поваром не могу быть. Хотя у меня мать повар. Очень вкусно готовит. Она у меня 7-8 раз участвовала в конкурсах поваров в Тольятти, по району. И 6 раз первое место занимала, а 2 раза второе. Ну, то есть очень она хорошо готовит, профессионал. А я люблю кушать, а не готовить. То есть у нас несовместимость получается. И жена тоже у меня очень вкусно готовит, Бог тоже дал. Но она любит дарить всем пищу, а я люблю кушать. Про чизкейк слышали историю, да? То у меня вот в этих фильмах есть история. Мне на день рождения подарили чизкейк. Это, ну, сладость, которую люблю. Мне всегда сейчас все организаторы чизкейки готовят. Вот. И жена говорит, давай половину отдадим друзьям. Она любит раздавать, я люблю есть. Я говорю, давай 1/4. Чизкейк хочется съесть же. Подарили вкусный чизкейк. И она говорит, давай. И отрезает 1/3. Ну, знаете, там чуть побольше получается. Я говорю, ну ладно, бог с ним. Отдала 1/3 друзьям, короче. Мне на обед достался кусочек чизкейка. Потом вечером пришли подружки. Они вместе попили чай с чизкейком. Больше ничего не было. Потом утром она проснулась.

а кушать нечего было. Пришлось давиться этим чизкейком, есть его. Мне так обидно стало. Я ходил, ходил, молился, прощал жену, переваривал этот, страдал, короче, мой чизкейк съели. Что делать теперь? И когда я переварил все, я потом начал ей рассказывать страдания по чизкейку, моя история такая. Она каталась по полу, ржала, ржала, короче. Потом она рассказала знакомым нашим, друзьям, мне принесли два чизкейка потом. Я победил судьбу, мне два чизкейка принесли. Один она сразу отдала, короче, друзья. Ну ладно, не буду подробностей рассказывать, этих двух мне два кусочка досталось. Уже неплохо. Но сейчас у меня зато чизкейк везде, во всех городах я ем чизкейк, потому что я историю эту все знают, поэтому все готовят чизкейк. Все, судьба побеждена была, потому что я переварил страдания. Ну, то есть надо всегда переваривать страдания, по-доброму относиться ко всем. Даже если у тебя есть зона, где ты не проявляешь слишком много щедрости, в этой зоне не надо свою деятельность строить. Деятельность надо строить в той зоне, где щедрости много. Вот, допустим, ты по природе, допустим, руководитель, значит, Бог тебе дал заботиться о людях. Вот как определить, что ты руководитель по природе? У тебя есть желание заботиться о людях, защищать их. Не заботиться, а защищать. Давать защиту людям. Такова природа руководителя. Вот кому вам нравится защиту людям давать? Поднимите руку. Значит, у вас природа руководителя у всех. Кому нравится вот кормить, заботиться о людях, там голодные когда. Значит, природа бизнесмена. А? Бывают, знаете, какие? Бывают способности бизнесмена, а природа руководителя. Или способности руководителя, природа бизнесмена. Вот такая смесь бывает иногда. Но вот чистой смеси не бывает. Человек по природе или руководитель, или бизнесмен, или ученый. Три варианта всего. Ну? Это уже другое, это уже природа ученого. Обучать, приносить пользу. Это ученый. Вот ученый, зона бескорыстия в зоне приносения пользы. У руководителя зона бескорыстия в зоне заботы о людях, а у бизнесмена зона бескорыстия в зоне кормить людей. Из беды вытаскивать их, из нужды. Понятно? Так можно свою природу определить. И всегда человек должен в успехе всегда идти в зону бескорыстия. Чем больше зона бескорыстия, тем сильнее успех. Но кроме этого есть еще один механизм, который тоже надо знать. Этот механизм называется милость или благословение. У меня есть один знакомый, он всегда старался всем помогать, заботился обо всех. У него природа руководителя. Он давал защиту людям. И у него в бизнесе пошли проблемы. И он мне спрашивал от меня, говорит, ну, знакомый начал задавать вопросы, говорит, вы говорите, что если я там забочусь о людях, защищаю их, тогда у меня должен быть успех. Но я вот постоянно этим занимаюсь. Почему у меня просадки пошли в моем бизнесе? Я говорю, причина заключается в том, что наступил плохой период в жизни. Он говорит, а как его вообще можно победить, этот плохой период? Я говорю, надо еще что-то делать для Бога. Потому что когда ты энергетически сильный, у тебя доброе отношение к людям, и все, как бы ты уже нормально настроен ко всем, ты свою природу выполняешь, то есть ты бизнесмен, кормишь людей, там руководитель, даешь им защиту, ученый, пользу приносишь, ты этим всем занимаешься, но успеха нет. И причина заключается в чем? Причина заключается в том, что пришла плохая судьба. Понимаете? И плохая судьба мешает тебе получить успех. И чтобы получить успех, нужно включать еще служение Богу. И вот этот человек услышал меня и пришел к священнику какому-то и говорит,

Хочу построить храм, но небольшой, потому что у меня не так много денег. Этот священник говорит, нам не нужен небольшой храм, у нас вот на этом нашем районе запланирован большой храм. И дал ему, показал макет уже готовый. Он говорит, я никогда в жизни не смогу построить. Он говорит, да тебе не надо, потому что такие, как ты, у нас уже 10 человек. Включайся в нашу команду, будем строить все вместе. И так он включился в команду. И что получилось дальше? А дальше получилось, что у него появилось 10 влиятельных людей в городе сразу, друзей. И дальше его бизнес просто сразу пошел вверх. Ну то есть энергия Бога включилась, и это называется милость. И вот ответ на ваш вопрос, женщина, как выйти из долгов, там кредит большой. Это энергия Бога. То есть нужна молитва, нужна милость, нужна энергия Бога. И когда плохой период заканчивается, сразу выстреливает ваша молитва и появляются связи, там знакомые, которые как-то помогают. Все вот так работает судьба в этом случае. Понятно? Ну, то есть три вещи, которые связаны с успехом. Первое – это ваше тело, ваше здоровье. Второе – это связи с людьми. И третье – Бог. И во все эти направления нужно вкладывать силы. Потому что где у вас просадка, неизвестно. Может быть, у вас нет милости на бизнес, на деятельность. Может быть, у вас связи не хватает с людьми. Может быть, у вас не хватает здоровья. Как определить, какая зона просадка, где просадка? Куда энергия не течет, там и просадка. Вот, допустим, начали делать здоровье, не получается. Вот значит, там и засада. Причем, вот допустим, если вам ходьба хорошо дается, значит, там нет засады. В воду залезли, холодно, значит, там засада. Значит, воду надо делать. Статические упражнения не можете делать, значит, там засада. Значит, их надо делать. Длительное движение не можете, значит, там засада. Посты не можете делать, значит, там засада. Вот где не можете, там и зона роста. Понятно? Не надо игнорировать эту зону, а еще будет хуже. Если ты все делаешь, кроме этого, еще хуже будет здоровье. Надо всегда в то место, где проблемы, туда и лезть. Но при этом все остальное тоже делать. Теперь как определить, что у вас проблемы с ниточками, со связями? Первое, это очень простая схема. О чем думаем в течение дня? Если постоянно о проблемах, значит вы находитесь, мотивация страха никогда не дает успех. Мотивация страхом никогда успеха не будет. Вот вы постоянно думаете о проблемах. То плохо, это плохо, там, вот это все. Значит все, успеха не будет, потому что у вас социальные связи неправильно работают. У вас успех это люди, понимаете, люди дают успех. Кому-то по продаже дают люди, кому-то власть дают, кому-то дают славу. Вот если бы я на страхе находился, вы бы пришли на лекцию, нет? Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы будем говорить об успехе. Прикольно уже, да? Я просто включил мотивацию страха, вам уже противно стало, да? Ну, сейчас пойду с лекции, все, не хочу сидеть, да? У кого такое ощущение возникло? Поднимите руку. Видите, сразу прям моментально вы среагировали. Ну, не волнуйтесь, я другой. У меня мотивация любовью. У меня нет страха. Есть еще мотивация страхом, она выражается в такой обороне. Когда человек из чего-то корчит. Это скрытая мотивация страхом. Но мотивация любовью, она расслабляет человека. Там нет проблем. Ты в расслабоне. Чувствуешь счастье в отношениях с людьми. Мотивация страхом может быть в виде самообороны. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас всех видеть. Сейчас вы увидите, услышите самое главное знание. Нормально? Вам нравятся такие лекции, нет? Это из песни «Бременские музыканты». Слышали? Мы к вам приехали на час, вам крупно повезло. Ну-ка, все вместе, уши развесьте.
Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы. Такая мотивация страхом соткана из агрессии. Такие лектора, знаете, бывают такие на понтах. Это означает, что человек тоже боится, но пытается агрессивным способом сделать себе успех. Это скрытый страх. Есть явный страх, когда у человека ничего не получается. Вот. А есть скрытый страх, это в виде агрессии выражается. Вот. Побеждайте себе мотивацию страх. Как определить, что у тебя мотивация страх? Плохо думаешь о людях. Первый вариант. Второй вариант. Постоянно находишься в напряжении, не можешь работать меньше, чем 8 часов. Какие-то причины есть. То ли ты не можешь работу себе другую найти, то ли сильно надо, то ли еще что-нибудь. То есть ты пашешь как ишак, постоянно в напряжении находишься, думаешь о плохом, обижен на людей. Ну, то есть куча вот этих причин, все они указывают на то, что успеха не будет. Потому что социальный, что-то запах, да, плохой какой-то пошел. Я сначала думал, что кто-то хорошо это. Но это из вентиляции идет на самом деле. А? Нет, это из вентиляции, по-моему, с канализацией идет такое ощущение. А? Тут не пахнет? Ну или у кого-то большой запас был, как бы, газа. Или что-то с вентиляцией, мне кажется. Ну давно уже так не может быть, давно. Наверное, вентиляция идет не так. Ну ладно, посмотрим. Понос, судороги, смерть, да? Типа этого. Ладно, хорошо. Выключил. Это там нет, через него не идет воздух. Только холод идет. Включи опять назад. Да? Ты прям чувствуешь, да? Кондиционер обосрался. Бывает, видели такое? Ну ладно, бывает иногда, видите, как неожиданно. Ну, может быть, он, если он тянет воздух, значит, он берет воздух оттуда, где что-то там прорвало, что ли, или что-то такое может быть. Ладно. Итак, думаем о хорошем, да? Господь нас испытывает. Раз хотите думать о хорошем, вот воняет, и думайте о хорошем. А нам все равно. Не боимся мы волка и сову. Итак, очень важно вот этот вот момент в себе поймать. Потому что плохой период судьбы, когда начинается, человека ломает, какое-то событие сильно бьет, и потом человек зацикливается на плохих мыслях, и все у него валится потом. Потому что через память действует наш успех через память. Вот эти ниточки связи с людьми, это все через память идет. Поэтому культивируйте доброту. Если своих сил в доброте не хватает находиться, идите в храмы. В храм, допустим, пришел, там атмосфера какая? Добрая, да? И ты начинаешь пропитываться этой добротой. То есть успех – это работа с памятью. Очень важно в этом разобраться. Пожалуйста, изучайте эту тему. Если у вас память не настроена правильно, значит, тогда успеха не будет. Память на доброту. Убираем перенапряжение, желание быстрее заработать денег, убираем. Это патовое желание, оно разрушает жизнь. Вот кредит вот этот, что, зачем надо было его брать? А? Вот и все. Вот и все. Вот и приехали.

0: нежной.
1: Слышали, да? Память должна быть доброй, память должна быть нежной. Вот это память успеха. Должна быть доброй, память должна быть нежной. Если ты грубо настроен, если ты не по-доброму настроен, успех, до свидания, все. Настраивайся по-доброму, нежно настраивайся, тогда будет успех. Ниточки, береги свои связи, социальную силу копи. Если много-много людей тебя любит, сразу будет успех. Связь с людьми дает успех.

Память должна быть сильной, память должна быть смелой. Ну, то есть память должна быть доброй, нежной, сильной и смелой. Вот мы говорим об успешной, ну, личности. Память грубая, нет успеха. Память трусливая, боишься, там тебя боишься от тюрьмы, там налоговой, еще чего-то. Значит, все, не будет успеха. Успех, когда память смелая. Где брать силы на смелую память? В молитве. Завтра будем учиться вот этой силе. Берем настраиваться на Бога, знаем, что везде есть выход. Как у меня ситуация была в жизни, один знакомый еврей мне говорит, даже если тебе съели, все равно есть как минимум два выхода. Ну, мне так сказал, мне легче сразу стало. Я начал действовать, и все получилось. Выход нужен, выход. Ну и другой еврейский противоположный анекдот. Еврей встречает своего друга, говорит, как у тебя жизнь? Тот говорит, говно. Через год встречает, как жизнь, говорит. Тот говорит, помнишь, говорит, я тебе сказал в прошлом году говно? Так это было повидло. Настраивайтесь на позитивное, тогда будет успех. Настраивайтесь на говно, будет говно, значит. И то, что было говном, будет повидло на самом деле. Чем пахнет у нас? Повидлом пахнет. Все, настраивайтесь на повидло, это вам Господь проверку дал. Хотите думать о хорошем, вот думайте. Говно, вы думаете, что повидлом пахнет. Все, вот так надо жить. Это наш выбор, наша зона роста. Память это основа жизни.

памяти, память пустых пашен, память разлук долгих должна быть доброй и должна быть нежной, должна быть сильной, должна быть смелой. Несмотря на то, что все вокруг валится, память должна быть правильной, иначе все развалится еще больше.

Память должна быть честной, означает, живем праведно, по заповедям. Память нечестная, разваливается жизнь, потому что Бог начинает разваливать. Бог любит нечестных людей? Нет. Начал жить нечестно, все будет разваливаться. У некоторых через семейную жизнь развалится судьба, у некоторых через работу, у некоторых через здоровье. Но у каждого человека, знаете, есть слабое место в судьбе. У одних здоровье, всю жизнь будет здоровье слабое место. У других работа, всю жизнь будет слабое место работы. У третьих семья. Вот ты, допустим, грех совершаешь, у одного человека идет здоровье, у другого в работу, у третьего в семью. Вот, допустим, ты близкого человека бросил, а у тебя в семью не идет. Значит, пойдет в здоровье или в работу. Понимаете, да? То есть у каждого человека есть в этих трех аспектах судьбы слабая зона, и надо свою слабую зону знать. Если ты ее знаешь, значит, будь осторожен. Особенно в этой зоне, если еще делаешь глупости, тогда еще хуже будет. И валится успех через слабую зону. Допустим, у кого-то через здоровье валится успех, у кого-то через личную жизнь. Вот человек, допустим, у него все было хорошо, личная жизнь полетела, все стало плохо. А у кого-то через работу. Все у всех по-разному. Но успех означает сильная личность. Вот, допустим, у тебя плохой период идет. Как определить, что ты сильная личность? У тебя все валится. Успеха не видно внешне. Но как определить, что ты сильная личность? Ты не ломаешься. Ты спокоен. У тебя все добрые мысли, доброе состояние. Продолжаешь служить всем вокруг. Не ломаешься. Значит, что дальше будет? Господь испытал тебя. Дальше что будет? Огонь, вода и медные трубы. Что это такое? Огонь – это страдание. Человек страдание прошел, испытание страданием прошел. Дальше вода – это что? Деньги. Страданием прошел испытание, становишься успешным, деньги получаешь. Деньги прошел, испытание водой, деньгами прошел. Что получаешь? Тоже испытание. Медные трубы тоже надо пройти, это испытание. Если медные трубы прошел, значит будет окончательный успех. То есть люди сначала страданиями испытывают. Страдание не прошел, будет успех или нет? Я вам об этом говорю полдня сегодня. Если вы не хотите по-доброму настроиться, значит, успеха не будет, значит, вы ни страдания не прошли вот это испытание. Деньгами испытание какое? Деньги разжигают страсть. Быстрее суду, там быстрее то, быстрее все, побольше, туда вкладывать, сюда, покупать это, глаза квадратные, все, деньги поперли, быстрее вкладываем. Расслабься, успокойся. Все сквозь пальцы пройдет. Это вода. Надо с ней аккуратнее обращаться, с водой. В стакан наливать, а не на стол. Надо деньги направлять на служение людям и сохранять, беречь. Не надо сильно много тратить. Не надо вкладывать огромные деньги сразу в бизнес. Знаете, как деятельность развивается? Один бизнесмен ко мне подошел, говорит, распишите мне последовательность развития событий в бизнесе. Вот я открываю новое дело. Что мне делать сначала, что потом? Какие шаги? Очень разумный человек. Я говорю, первое, что нужно, нужно изучить это дело. Нужно вот разобраться, кто как его делает, вообще изучить его. Какие бывают варианты, как это все делать, просто поучиться какое-то время. Не открывать, поучиться. Потом вторая стадия – посмотреть, как это работает на практике, на маленьком схеме, на маленькой схеме. Ну, допустим, ты решил открыть ресторан. Просто возьми, вот у меня один знакомый вот классически прошел этот путь.
То есть сначала он все изучил, потом начал делать блюда у себя дома и просто кормить друзей. И пытался понять, что вкуснее, чем надо. Вот что люди любят? Начал кормить друзей просто. Тем этим, пятым, десятым, начал всех кормить. Раздавал пищу, кормил всех. Потом дальше у него друзья начали заказывать, заказы делать. В той зоне, которая у него получается. У него получались торты, у него начали торты заказывать. Вот, потом дальше, следующий этап, он видит уже, не справляется. Он дома много тортов делал, уже не справляется. Начал, снял небольшой цех маленький. Нанял человека и пошел дальше эти рецепты делать, которые у него заказывают. Потом дальше побольше цех, опять обслуживал знакомых только. И только потом он взял точку, снял, сделал ресторан, у него уже к это время была команда помощников, уже был менеджер, то есть он открыл тогда только бизнес после этого. То есть он на маленькой схеме обкатал, он изучил, как это работает, как у него карма работает, может у тебя... Проблемы будут с помощниками, а может с менеджерами. Где твоя судьба плохая? Ты же не знаешь. Откатывай все на маленькой схеме. Не надо деньги большие брать. Как неправильно делать бизнес? Берешь сразу большие бабки. Набираешь команду. Ты не знаешь, как бизнес делается. Не знаешь, как практически в этом городе, в этой стране, в этом месте все будет протекать. Сразу на большой схеме действуешь, много людей, текучка, то есть ты зарплату людям платишь, не если поработали, свалили. Ты обучил команду, ушли, то есть у тебя все уходят, у тебя ничего не происходит, ты суда твоя слетает, кредит, тебе надо выплачивать, долги не выплачиваются, все затягивается, и ты в заднице, и потом еще в тюрьму посадят. Вот так не надо делать, понимаете? То есть есть последовательность, сначала изучи все, потом дальше... На маленькой схеме отработай. Потом посмотри, как у тебя по твоей, ну вот много чего, где вот прокол. Посмотри, как у тебя с сотрудниками, посмотри, как с менеджерами, посмотри, как с государством, где у тебя проколы, где тяжело там налоги платить, допустим, оформлять документы, тяжело работать с людьми, общаться. Может быть, ты не сможешь набрать менеджеров нормальных. На маленькой схеме обкатал все, потом потихоньку тиражируй, увеличивай. Никуда не торопись. Большой кредит только когда уже большой бизнес. Один человек меня спросил: Олег Геннадьевич, как определить, какой кредит брать? У вас есть какие-то схемы? Я говорю, конечно. Он говорит, давайте рассказывайте. Я говорю, по ощущениям. Ага, по ощущениям. Какие ощущения? Я говорю, вот смотри. Допустим, кредит на квартиру. Первый вариант. Вот такой кредит хороший. Квартира прям супер, как я мечтал. И прямо сильное желание, взять этот кредит и эту квартиру. Прям сильное желание, кредит, квартиру, вот это все. Там находится засада. Вот когда есть сильное желание на то, чтобы что-то взять, где-то деньги, там засада, запомнили? Очень сильно надо, все, вот там находится засада. Не проверяйте, вот как женщина проверила. Это опасно такие вещи проверять. Там, где большие деньги, там большая опасность. Запомнили? Вот, дальше поехали. Следующий вариант. Квартира поменьше, нормальная, приятная. Ну, не так сильно хочется. Хочется побольше. Вот та, которая самая большая, будешь пахать, как ишак, не отработаешь, продашь. У тебя вообще это не получится. Вообще ноль. Варианта ноль. Второй вариант. Квартира поменьше. Ну, можно, как бы, не сильно напрягаясь, можно выплатить. Значит, ты будешь пахать, как ишак, и выплатишь. Но попа порвется в конце. Третий вариант. Ну, такой кредит вот. Ты видишь, тебе эта квартира вот такая с этого кредита вообще не нужна. Она такая небольшая. Выплачивать легко вообще там. Даже ну, не сильно заметно, что ты ее выплачиваешь. Вот этот бери. Вам не понравилась схема? Значит, у вас не будет успеха. Успех всегда у смиренных людей в сердце.
Смиренные люди идут маленькими шажками и приходят быстрее к успеху, чем те, которые бегут и попу рвут себе. Знаете, главная причина у людей, почему они не достигают успеха? Не потому, что они не доходят до цели, а потому, что они падают на полпути. То есть люди спотыкаются об что-то и падают. Почему спотыкаются? Потому что слишком быстро бегут. Несдержанные люди. Успех означает баланс. Сбалансируй свою жизнь. Отдых с работой. Пробуй разные виды деятельности, смотри, где у тебя больше зоны бескорыстия. Там, где зона бескорыстия, там у тебя успех. Я, допустим, учился в мединституте. Мне хотелось всегда лечить людей. У меня там тоже есть зона бескорыстия. Я старался всем помогать бескорыстно. Но большее бескорыстие было именно в словах. Когда я разговаривал с людьми, то мне больше хотелось им дать, и откликались люди сильнее. И вот там пошел успех. Я хотел лечить людей, я постоянно этим занимался. Но там успеха было меньше, а больше стало в речи, в беседе. Но я всегда шел в зону бескорыстия. Я старался помогать людям, это было главное и первое. Вот это желание там, денег, власти, славы меня сильно не жгло. Вот когда людей жгет, это уже значит, что успеха будет меньше. Понимаете? Жадность фраера сгубила, слышали? Поговорка, блатной жаргон. Но если так не доходит, то тогда на блатном. Еще сейчас одну тему. Вам интересно? Еще одну тему сейчас. Итак, первая тема. Здоровье, социальные связи, Бог. Прорабатывайте эти вещи. Бог будет завтра у нас. Будем учиться молитве. Приходите, будет ретрит «Победа над судьбой». Стулья прекрасно подходят для этого. Надо будет принести с собой коврики, принести подушечки. Есть разные положения тела на стульях. Очень удобно некоторые делать. Например, если вы подушечку принесете, можно на стуле делать позу алмаза. Если принесете коврик, то позу бабочки на стуле хорошо делать. И там другие положения тела. Но в целом на этих стульях удобно делать аскезы. Кто из вас был на ретрите «Победа над судьбой» у меня? Понравилось вам? Приходите все остальные, это будет лучший день в вашей жизни. Поймете, как побеждать судьбу с помощью молитвы. Это очень сильная штука. Здоровье, социальные связи, Бог. Смотрите, где не хватает. Если вы не можете людям помогать, значит социальные связи просели. Если аскезы не можете делать, здоровье просело. Если молитвы нет, веры нет, наставника нет, значит, у вас с Богом не хватает отношений. Бог побеждает при непреодолимой судьбе, когда беда приходит. Социальные ниточки дают возможность легко, хорошо развиваться. Здоровье дает фундамент деятельности. Если больше 8 часов в день работаете, значит, мотивация страхом, вы сгорите. У вас пройдет сгорание лет за 7, 8, 9, 10. Человек сгорает, успех у него улетает через то, что он ломается. Ищите зону выхода энергии, растраты, отчаяние, разочарование, безысходность. Три состояния убирают энергию. Обида, гнев, раздражительность убирают энергию у человека. Плохо думаем о людях, о властях, о жизни, уходит энергия. Следующая зона успеха, которую важно тоже знать, это свободное мышление. Я сейчас расскажу пример. Ну, это у меня много таких примеров, но вот сейчас в голову пришел. Одна женщина взяла у меня консультацию, она была на грани саморазрушения. То есть ей было в это время уже под 60 лет. Вот, она жила в Европе. И она сказала, что я не справилась с задачей, которую я перед собой поставила. То есть она хотела заработать на квартиру в Европе, на дом, и потом уже жить спокойно там на небольшую какую-то подработку.
ну так себе решила сделать пенсию. Дом стоит 500 тысяч долларов, она заработала 300, по-моему. Все, как бы 200 тысяч она не заработает, она уже в возрасте, и она, короче, уже понимает, что она не может выплатить этот кредит, там 200 тысяч еще выплачивать. Я ей говорю, вы можете 300 тысяч достать? Она говорит, конечно, это же мои деньги. Ну там так кредиты, что ты можешь, как бы сколько вложил, столько твои. Понятно, да? Я не знаю, как у нас здесь, так же или нет? А? Че? Все хорошо, услышал, понял. Вот, но у ней было так. Итак, я ей предложил другой вариант. Я говорю, вы в России хотите жить? Она говорит, я отсюда уехала из России, чтобы в Европе жить. Это была моя мечта. Я говорю, ну вот, теперь выбирайте мечта и без штанов, или нормальная жизнь, но в России. Я ей говорю, смотрите, ну это было где-то лет 6 назад, ситуация была другая экономическая. Я говорю, смотрите, у вас 30 миллионов рублей. Вы можете за 7 миллионов себе в Краснодарском крае домик себе купить. Ну тогда было такие цены, сейчас уже другие. Вот, можете еще купить пару-тройку квартир, их сдавать и вообще не работать, и жить, вот ваша пенсия. Вот эти 30 миллионов рублей полностью обеспечивают всю вашу жизнь без всякой работы, если вы живете в России, а не в Европе. И она такая, неужели это возможно? Я говорю, почему нет, у вас есть 30 миллионов рублей, в России этого достаточно, чтобы жить и не работать. Все. И она так обрадовалась, а что мешало ей так мыслить? У ней была определенная вот привязанность к тому же той жизни, которой она жила. И она из-за этой привязанности загибалась. Вот у нее была схема определенной жизни, понимаете? Теперь противоположный пример. У меня есть одни знакомые, они тоже вот так упахивались, и потом решили абстрагироваться от той схемы жизни, которую они имеют. Там Москва, 30 миллионов надо заработать на маленькую квартиру. Ну то есть вот у них схема жизни была. Они что сделали? У них была небольшая шапка денег, они взяли себе низкооплачиваемую работу, на которой много не надо было время тратить. И начали получать образование. Они взяли себе, получили образование в области искусственного интеллекта, там, современных технологий вот этих вот. Вот. Нашли себе работу удаленно. Эта работа была ниже намного, чем зарплата их в Москве. Но они поехали жить во Вьетнам. Там они живут сейчас возле моря, на природе, копейки тратят просто на жизнь. Дети учатся по интернету, они кайфуют, у них деньги копятся, никогда столько не копились, сколько копятся сейчас. То есть они могут жить где угодно в мире, у них удаленная работа. Почему? Они счастливы, потому что они абстрагировались от схемы, в которой они находились. Москва, дорогой город, там большие зарплаты, тяжелые квартиры. И некоторые люди сами себя в эти схемы загоняют. У меня, допустим, один знакомый, вообще был хороший бизнесмен, решил поехать в Америку. То есть через Мексику прошел, через границу там нелегалом. И в результате таксует уже 10 лет, и без всякой надёги, что ему когда-нибудь эту долбанную грин-карт дадут. То есть он нелегалом живет, а нелегалы в Америке означают низкооплачиваемый труд. Люди сами специально на эту американскую мечту едут, а потом их в нелегалах специально держат, чтобы их эксплуатировать просто. И это массовое явление, это не то, что один, там, два человека. То есть им говорят, вот свободная страна, видишь, ты можешь жить даже без паспорта здесь. Ну а как там жить без паспорта? То есть низкооплачиваемый труд, сиделки, тяжелая работа какая-нибудь, таксование, там еще что-то. Понимаете, и вот этих людей эксплуатируют, которые замануху эту
как бы американскую мечту приняли, замануху эту. И все, и вот они попали в капкан, эти люди. И сейчас вот живут и работают на низкооплачиваемом, чтобы вот в Америке остаться жить. У меня один знакомый попал в ситуацию, что он, там же сейчас у них там депортируют нелегалов, и он попал под депортацию. То есть у него вариант или оставаться, и есть вероятность, что тебя депортируют, а там не всем как бы говорят. Ну, в общем, у него по судьбе, я посмотрел, в эту сторону судьба шла, вообще тюрьма. То есть человек там программист, у него дистанционная работа, но ему хочется Америку. И я ему объяснил, что дальше в Америке будешь сидеть в тюрьме. Но зато Америка. Но у него так жизнь, и он чувствует, что так у него и пойдет в эту сторону. И он поехал в какой-то Таиланд, что ли, там, или на Бали, куда-то он поехал, короче. И кайфует сейчас, живет счастливо, хоть не в Америке, понимаете? Ну, то есть он дистанционно работает, у него все нормально там и все прочее. Я к чему это говорю? К тому, что часто схемы ваши, которые в вашей голове живут, они являются западней. И часто человек, используя эти схемы, становится неуспешным, потому что он ввергается в такую жизнь, которая загоняет его в угол. Очень сильно меняется мир. Посмотрите, очень много деятельности уходит в онлайн, в интернет. Все очень сильно поменялось. Вот у нас с вами, когда мы последний раз встречались? 1,5 года назад? Смотрите, у меня сейчас на 6 языках у меня лекции. Вот у меня Екатерина 5 инстаграмов ведет. Русский, немецкий, китайский, испанский, английский. Вот эти вот материалы, видео у меня тоже будут. Сейчас арабский еще мы начали тоже делать. 6 языков у меня развивается. Плюс вот эта программа MyRevive. Плюс еще я вам не сказал, есть еще зона, называется «Умный поиск». Вот там, если на tarsvartsunov.live придете, мы в это вложили 2 года труда. Все мои лекции взяли, загнали в искусственный интеллект. Там их переработали, 50 тысяч вопросов проработали. И сейчас вот вы любой вопрос, если вам некогда, допустим, там искать тему какую-то по моим лекциям, в этой зоне 3000 рублей платите в год всего, 300 вопросов там. Любой вопрос берете, задаете, и на него прямо лекции, все, которые я читал в жизни, на той минуте, где этот вопрос отвечается. И эта зона остается в памяти уже с вами потом. Если вам еще надо будет послушать, вы можете открывать другие лекции. Классная тема. Да, современная культура дает возможность такие вещи делать. Потом мы начали делать мультики для детей, потому что это была всегда моя мечта, что-то делать для детей. И сейчас мы набрали команду, и так как искусственный интеллект помогает, мы начали делать мультфильм, где Олег Геннадьевич – добрый волшебник. И там дети будут учиться правильным отношениям, нравственная культура там и все прочее. Интересно вам? А? Ну это потом вот этой зоне tarsunov.live будет. Ну если хотите, я могу вам чуть-чуть показать.

0: Авария. Видно?
1: Good morning, world.
0: Ты, Олег Геннадьевич, уже, да, пошел? Ты, я летаю везде, со всеми здороваюсь с утра. На 5 слоев.

с рыбками здороваюсь. Утра со всеми здороваюсь летаю. Я добрый волшебник просто. Там семья потом будет, о которой повествование будет, как они живут там. А? Не, ну только делается. Еще месяца три, наверное, первая серия будет 25 минут. Она будет продаваться, потому что нам нужно будет на следующей серии деньги собрать. Если люди будут покупать, то будем дальше делать.

Красивый? Только вы в интернет не выкладывайте пока, хорошо? Ладно? А? А, да-да-да. Ну, можете записывать, только не выкладывайте никуда.

0: Все, потом я к себе домой лечу, и дальше там это семья просыпается, вот это, которое будет повествование там, они, как они зарядки делают вместе, как там они любят природу, как отношения правильно строят друг с другом, как в воде сидят там, делают разные, там, кот мудрый там у них и так далее. Да-да-да. Вот сейчас начинают с диалоги. Но они сейчас на английском будут.
1: Good morning, world.
0: Потом это все
1: Rise
0: на русском озвучит.
1: Rise and shine, my queen.
0: Женщины не любят же вставать утром, да? Это также показано.
2: Could someone please ask the sun to come up a little later?
1: Sorry, honey. The sun runs his own schedule.
3: All right, I'll leave you to it.
1: Wake up, you great sleeper. The world is already in motion.

0: Good morning.
1: Good morning, son. Now that's the spirit.
2: Красивый?
3: Ну ладно, потом посмотрим.
0: You're a burly date too.
2: Ну, месяца через 2-3 закончат они уже. Хорошая команда у нас, прям очень талантливые ребята. Какие вопросы по лекции у вас? Да? В плане доброты? Свободное мышление – это прикованность к идее, что где у тебя находится успех. Часто люди… Вот у меня была прикованность к лечению. Я реально хотел лечить людей. Но успех оказался в чтении лекций. Мне тяжело было вот это принять, но я когда начал именно этим заниматься, то сразу я увидел свой путь жизни. Бывает так, что человек просто не может оторваться от своей идеи. Допустим, меня всегда Господь оторвал. Я хотел сначала в Тольятти обосноваться. Мне просто пнули под зад там жестко. Мы там сделали, оборудовали помещение себе и начали меня травить эти всякие пожарные там. Я уехал потом оттуда и поехал дальше в Индию учиться аюрведе, медицине, ну такой нетрадиционной. Я изучал вот то, что мне надо, взял из аюрведы то, что мне нужно в жизни. Потом начал ездить по всему миру, читать лекции. Ну так меня Господь выпинул как бы. Потом в Москве обосновался, там у меня был центр свой на Арбате, прямо в центре Москвы. Тоже оттуда Господь меня пнул. Потом я в Краснодарский край приехал. И пришло время, и здесь тоже этот проект я сейчас закончил и шире начал мыслить по всему миру, делать вот такие на лекции на других языках и так далее. Ну то есть жизненный путь всегда вот шел я, всегда к чему-то привязываюсь, меня Господь раз от этого освобождает, дальше иду. Если ты принимаешь, вот смело принимаешь ту жизнь, которую тебе Господь дает, то тогда будет успех. Часто люди очень сильно зацикливаются, куда-то лезут в какую-то свою сторону, где нет ничего в жизни, и тратят на это свои жизненные силы. Когда ты видишь, что препятствие какое-то непреодолимое стоит в жизни, туда не надо лезть. Усилия прилагаешь, видишь, что пусто, нет возможности. Остановись, не надо туда лезть. Господь, значит, что-то другое тебе даст. Но не надо сильно тоже метаться. Надо всегда стараться делать то, что есть. Но если Господь тебе что-то другое заготовил, то ты узнаешь об этом. Ваш вопрос?
4: Здравствуйте. А как понять, что идешь неправильным путем или начался тяжелый этап, период в жизни?
2: Мои дорогие друзья, если у вас тяжелый этап начнется в жизни, вы это обязательно поймете сразу.
4: Просто как понять, что что-то сделал не то и пошли последствия? Или просто
2: если ты что-то сделал не то и пошли последствия, это коню даже понятно. Там кого-то ударил, назад по морде получил. Или своровал и получил назад результат. Или бросила жену, бросила мужа и осталась одна. Ну тут четко и ясно все. Есть вот события, действия и результат. Но чаще всего в жизни не так происходит. Чаще всего человек получает неожиданно ситуацию, и он ничего плохого не делал. Это значит, пришла плохая судьба из прошлого просто. Ты ничего плохого не делал, братцы, и пошло у тебя.
4: А как понять, когда она закончится? Можно этому самому научиться? Ну, как-то понимать, чтобы там...
2: В какой-то степени можно.
4: Пощадить силы, и там, допустим, ближайшие полгода нужно там...
2: Я сейчас вам объясню, как примерно понимать. По нарастанию и убыванию. Если прошел месяц, у вас нарастает ситуация, тяжелее становится. Месяц целый прошел, ситуация тяжелее. Это значит не меньше 4 месяцев плохой период. Вот смело уже считайте. Если у вас пик прошел тяжести, стало чуть полегче, значит умножайте на 2. Вот, допустим, 5 месяцев прошло, пик прошел, значит 10 месяцев плохой период длится. Ну, примерно так можно рассчитывать. По стрессу, допустим, стрессовое состояние, допустим, жестокая судьба пришла, у тебя шок. Если ты неделю чувствуешь, не можешь есть, спать, там, пить, поднимите руку, у кого такое было? Вот неделю прям не можешь есть. Если неделю вот так, вот умножайте на 10. Даже не на 10, а там, ну, по месяцам. Ну, то есть 7 дней шок, значит 7 месяцев будет плохой период. Если один день шоковое состояние, значит 1 месяц. Если 2 недели шок, ты не можешь ни есть, ни пить, значит, будет 1,5 года плохой период. Понятно? По шоковому состоянию можно тоже определить примерно. Если за полдня все закончилось, такой, ты уже восстановился, ну, более-менее, значит, 2 недели будет длиться. Ну, ваш вопрос.
4: Спасибо.
5: Возьмите микрофон.
2: Вот девушка на втором ряду.
6: Не мне?
2: Вот, на втором, да.
6: Здравствуйте. Если 1,5 года, допустим, или 7 месяцев плохой период, молитвой же можно побеждать? Там,
2: так вот, им надо побеждать. Там плохой период начался, надо смотреть, что сыпется. Если чувствуешь, сил нет, концентрации нет, слабость, значит, аскезы надо делать. Если социальные связи рвутся, значит, доброта. Если у тебя непреодолимая сила пришла, налоговая там, проверяющие органы, там еще что-то, значит тогда молитва. Ну то есть жестокая судьба пришла, всегда молитва. Если чувствуешь, сыпется здоровье, значит аскезы. Если у тебя с людьми проблемы пошли, сердце, напряжение, страхи, боли, там, переживания, значит тогда социальная связь, доброта, надо включать отношения с людьми добрые. Ну то есть вот эти 3 зоны судьбы надо всегда мониторить в жизни. И именно там надо действовать. Допустим, у тебя посыпалось здоровье, а ты доброту культивируешь. И что? Или молитву, допустим. Есть люди, вот здоровье сыпется, они молятся. И что молиться? Вы пробовали вот молиться, чтобы не кушать? Вот, допустим, жрать хотите, молитесь раз и не хотите есть сразу. Такое может быть? Нет? Кушать все равно придется, так? Хоть ты молишься, хоть нет. Также психическое тело, энергия растратилась, нужно совершать аскезы, чтобы она восстановилась. Молитва не поможет. Здоровье сыпется, надо делать аскезы. Социальные связи рвутся, значит доброту культивировать. Аскезы не помогут. Ты аскезы делаешь, а у тебя с женой там это, рушатся отношения. Значит, нужны добрые друзья. Значит, социальная поддержка тебе нужна для того, чтобы не сыпались отношения. Аскез недостаточно. Аскезы тоже не помешают. Что они восстанавливают. Допустим, я помню, у меня обида была на человека сильная. В ледяной воде сижу, смотрю, вот думаю о нем, вообще обида сразу проходит. Ледяная вода сразу сердце успокаивает мгновенно. Холодная, даже просто холодная вода. Попробуйте на 5 слоев посидеть, сразу спокойное сердце. Даже 22 градуса. А я в прорубь, когда залез, вообще так кайф прямо. Сразу сердце остывает, никакой обиды.
6: Еще звук же у нас влияет на восприятие. Когда мы бегаем или делаем физические упражнения, что слушать?
2: Молитвы слушайте. Угу. Наставника, старших слушайте. Всегда занимайтесь духовной энергией. Часто люди бегают, болтают в это время. Они не питаются энергией природы в это время. Угу. Когда бежишь, дыши природой, молчи, дыши природой. Но переключай, вот люди не могут переключиться, они бегут, разговаривают. Почему? У них психика не может заряжаться природой. Они везде болтают, не могут просто расслабиться и дышать природой. Слушай лекцию, духовно наполняйся. Духовно наполняйся, природой наполняйся. Переключай тумблер, переключатель.
6: Благодарю.
2: Ну вот вы там, девушка, да? Да?
7: Подскажите, пожалуйста, вот сегодня была лекция по поводу бескорыстно давать людям, ну, что-то можешь помогать. Сегодня как раз была с психологом на консультации. Это еще в психологии называется синдром спасателя. Наоборот, что теперь это как слабость человека воспринимается, что это теперь надо за свои какие-то добрые дела брать какую-то... Ну,
2: я разок видел это...
7: Как с этим быть?
2: Я разок видел вот этот вот, как его, КВН. Мне там фраза одна понравилась. Мужики выходят такие, говорят, нас орда. Вот, а другие выходят такие, русские, да? И говорят, а нас рать.
7: То все равно продолжать помогать людям просто так.
2: Ну, я ответил на ваш вопрос. Ну, вы мне не говорите про современную психологию, мне от нее тошнит. У них все, вот все хорошее стало синдромом. Люди другим помогают, синдром. Думай только о себе.

0: Смотрите, это психология. Ну?
1: У меня физкультурное образование, я с детьми занимаюсь. Также я детский нейропсихолог. Ну, то есть там...
0: Ну, хороший, у вас есть вопросы или рекламу решили?
1: Нет, устроить? Я хотел просто сказать о том, что ну, психология, в психологии указано, что психология взялась из философии. То есть первоисточник психологии – это философия,
0: конечно.
1: А уже потом психология образовалась оттуда.
0: И вот это вот какая философия дала современной психологии рост? Знаете, что это за философия? Эта философия называется оккультизм. То есть люди занимались с духами, они спиритические сеансы проводили, и потом из-за этого вот занятия с духами возникло НЛП, из которой вот НЛП сейчас все современные психологи оттуда все берут, черпают знания. Это оккультизм. Или со злыми духами вот экспериментировали, и пришло это все, превратилось в современную психологию. Там, полюбив себе ребенка, там еще что-нибудь, там голотропное дыхание, это все работа со злыми духами. Не буду сейчас эту тему развивать, это очень опасно все.
1: А можно вопрос?
0: Да.
1: Ну вот мы сегодня говорили о энергиях, то есть там, если это энергия любви, если она соприкасается, правильно понимаю, там с эгоизмом, то она превращается в разрушительный огонь.
0: Да.
1: Если там это...
0: Допустим, очень серьезно все изучать.
1: Если энергия знания, то если соприкасается с эгоизмом, превращается в разрушительную воду, правильно, энергию воды. Uh-huh. А как вот правильно продиагностировать у человека, какова его природа энергии, то есть там, любовь у него или...
0: Где эгоизм больше? Когда обижается, энергия воды разрушается. Когда напрягается, энергия воздуха. И когда разочаровывается, энергия солнца.
1: То есть как бы пообщаться, да, с человеком, понять, а с темпераментом как-то связано это?
0: Ну, это темперамент, это деятельность чувств. Вот, допустим, есть у нас зона чувств, это второй психический слой. Там четыре темперамента. Флегматик, сангвиник, холерик, меланхолик. Да просто зона чувств и все. Там это тоже взаимодействие с эгоизмом идет. Ну, нет смысла сейчас это людям просто это... Вы очень глубоко копаете, а для людей это уже такая зона, она дымится, мозги начнут.
1: Спасибо.
0: Я же для всех говорю. Но в целом ваше понимание правильное, что у человека... Есть природные особенности его эго. И эго, если сильно соприкасается с энергией воды, человек становится ранимым, чувствительным, обидчивым, гневливым. У него жар излишний в теле копится. Если эго соприкасается больше с энергией воздуха, тогда у него проблемы с постановкой целей, у него проблемы с достижением, как заставлять себя, ему тяжело, у него тело расслаблено, тяжело заставлять себя, тяжело... концентрироваться, тупит иногда, то есть ну, вот такие вот сложности. Если у человека проблемы с энергией огня, эго с энергией огня соприкасается, то тогда у человека очень быстро портится настроение, отрицательные эмоции, депрессия может быть, негатив. Вот у вас с какой энергией больше всего эго соприкасается? На первом месте что? А? Как? Нет, воздух самый лучший у вас. У вас волевые функции хорошо работают. На первом месте у вас идет по разрушению энергии солнца. То есть у вас быстро негатив возникает. Ну, эго с негативом больше всего возникает. На втором месте вода, а на третьем воздух. То есть воздух у вас самый прокачанный, там эго меньше всего соприкасается. Поэтому вам легче всего себя заставлять, что-то делать там. А вот, допустим, склонность к чувствительности, ранимости есть, но не такая сильная, как к разочарованию. Понятно? У вас вот так работает. Ну давайте, вам что легче делать, аскезу? Бегать, статику делать или пост? Что легче? Нет, пост самое тяжелее всего. Вам тяжелее всего пост.
1: Стоп. Больше 65 часов был, у меня был пост. Я постепенно, сначала у меня был интервальный.
0: Ну, значит, голодание. У вас очень сильная воля. Ладно, хорошо.
1: Было Бегите. Интересно просто. И вот хотелось, вот как бы изучил, и хотелось на себе проверить, как бы не на ком-то.
0: Молодец, у вас сильная воля, значит. Ладно, мой хороший.

0: Благодарю вас. Скажите, а можно ли жить, не накапливая блоков, без аскез? То есть не ходить по 4 часа, а просто гулять по 40 минут. Когда ты выровняешь блоки, можно ли их не накапливать?
1: Можно, но для этого надо быть святым. Если ты постоянно думаешь о Боге, всех любишь, у тебя равновесие мысли совершенно, то ты можешь просто молиться целый день, и не надо аскезы делать, не накапливаешь блоки. Но если человек живет в этом мире, любые отрицательные мысли, эмоции, любые влияния факторов природы, людей всегда создают блоки. Поэтому обычный человек должен делать аскезы, а святой может не делать. Но вы не святой человек. У вас сильно копятся блоки, сильно стареет психическое тело. Поэтому нужно их обязательно делать. А женщине не хочется, она ленивая по природе. И это опасно. Поэтому нужно с другими женщинами объединяться, чтобы делать аскезы женщинам тоже. Ну, по-женски надо все делать. Нежно и ласково с собой. Дальше вопросы. А, выступление? Нет, сначала сейчас аллилуйя, потом выступление. У нас сегодня будет спектакль в конце. Сюрприз. Клуб «Благость» подготовил. Ну, мы сейчас минутки три помолимся. И потом... Вам лекция понравилась? Интересно? Ну, слава Богу, я рад. Спасибо вам большое. Значит, не зря живу на этой земле.

Я желаю вам всем мира, счастья, любви, здоровья, всего самого светлого в вашей жизни. Завтра будем учиться молитве, вот этому методу победы над судьбой, который я преподаю. Это очень важный день в вашей жизни. Принесите коврики с собой, принесите подушечки и одежду женщины, не юбочки, какие-нибудь штанишки, хорошо? Чтобы можно было сидеть там, сидеть на полу, на стульях там, ну, чтобы вы могли активно участвовать. Если вы захотите на полу, коврик, допустим, будет. Вот так вот. Тогда я перехожу на стул.

Добрый вечер, дорогие гости, дорогие друзья. Олег Геннадьевич, очень рада, что вы к нам сегодня приехали, очень рада вас видеть. И вы в своих лекциях очень часто нам говорите о том, что в этом мире нет счастья без Бога, без отношений с Господом. И мы приглашаем сегодня вас всех посмотреть о том, как душа путешествует и как она пытается здесь найти прибежище без Господа. И у нас это первый раз, поэтому мы просим вашей поддержки нас поддержать.

видел тебя пред собой, но лишь на мгновение. Ты явился на миг, чтоб оставить навек. В этот миг я поклялся твой образ в сердце вечно хранить и служить тебе верой и правдой. Но как только увидел я солнечный свет, то забыл о тебе. О, безумец! Тогда мне казалось, что не так уж и плох этот

0: опору может дать только Бог.
1: Настройтесь как душа, которая стремится к Богу.
2: Нужно славить Господа, потому что высшее проявление любви проявляется в имени того, кто нас любит больше всего.

если очень важно понять, откуда силы берутся. Часто люди не понимают, как жить дальше, у них нет сил. Надо вспомнить того человека, который связан с тобой вот этой силой верности, понимаете? Это может быть отец, мать, может быть близкий человек, твой ребенок. Когда ты вспоминаешь о человеке, тогда начинает вот этот вот канал счастья включается в сердце. И человек тогда наполняет силой все, что у него есть в жизни. Надо хотя бы с одним человеком правильные, чистые, светлые отношения строить, понимаете? И священные писания говорят, что лучше, если бы этот человек был наставником, а не любимым. Потому что через близких людей действует судьба. Они являются объектом нашей судьбы и источником страданий всегда. В чем интересно знать, что чем больше мы влюблены в человека, тем больше через него испытаний придет в жизнь. Не обязательно через него самого, может быть, через ваших общих детей, может быть, через тещу там и так далее. Понимаете? Но всегда, если ты сильно любишь человека, значит, включаются такие сильные чувства, такая сильная энергия судьбы включается, то есть это как маховик, раскачивающий движение судьбы. Сильно любишь, значит, будет сильно действовать судьба. Но есть такие силы, которые побеждают это действие судьбы. И наоборот, сильная любовь здесь, она уменьшает влияние судьбы. Представляете? Это сильная любовь к Богу. Или сильная любовь к иконе, допустим, какой-то, или сильная любовь к святому месту, сильная любовь к источнику какому-то воды, допустим, освященному, или просто сильная любовь к какому-то храму. Вот когда что-то с Богом связано, человек любит, то эта любовь имеет такую чистую, светлую природу, она все очищает и дает человеку силы побеждать свою судьбу. Что это значит? Буквально на сердце легче становится. То есть некоторые люди говорят, не знаю, что мне делать, мне надоело, хочу бросать все. Это значит, что вам не хватает силы. Силы берутся всегда сверху. Некоторые люди думают, силы, вот телевизор посмотрел, там силы появились. Это не силы появились, это просто как ребенка отвлечь от чего-то, просто на время отвлечь. Человек выпил, когда телевизор посмотрел, закурил. Он просто отвлекся. Силы не появляются от этого. Силы в сердце появляются, когда человек контактирует с источником света. Как вот растение, допустим, ему солнце ничем не заменишь. Или хотя бы просто какой-то электрический свет должен быть, понимаете? Ну, то есть растению нужно солнце, нужен свет. Оно когда оживает, начинает расти вверх. Так и человеку нужно солнце, понимаете? Но только это солнце как аллегория. То есть это солнце означает отношение с чем-то чистым, светлым. Само слово «святое» означает «солнечный», означает несущий в себе вот этот свет жизни, свет чистоты, свет веры, свет счастья, понимаете? И когда у человека есть такие отношения, у него есть очень много сил побеждать судьбу. Нет таких отношений, нет сил. В нашей культуре сейчас такие отношения вообще люди забывают. Поднимите руку, у кого вообще в принципе в жизни есть наставник старший? Видите, несколько человек всего подняли руку. Это означает, что у нас источника счастья нет практически, понимаете? Часто мы не знаем, что делать в жизни, а именно старший может подсказать, как жить, что делать. А для того, чтобы иметь старшего, нужно к этому стремиться. Понимаете, он с неба не падает. То есть нужно себя как-то учиться подчинять, ну и так далее. Это целая большая тема, которую, в принципе, я не буду сейчас развивать. Просто эта тема, ее нужно знать, эту тему. И чтобы вы ее знали, что это за отношения, как это человека вдохновляет, как дает ему силы, отношения со старшим. Это чистая, светлая любовь, она не имеет ревности и зависти. Допустим, у моей жены есть наставник, это не мой наставник, ее наставник, у меня тоже свой есть. У меня нет к нему ревности, я не чувствую, что у нее неправильные отношения. Хотя иногда бывает так, что женщина строит с наставником отношения, начинает ей глазки строить. Это значит, что он не наставник, не квалифицированный человек, понимаете? Наставник, он относится как к дочери, к женщине. И наставник дает силы. Мужчине, женщине, всем людям на земле. Старшие дают силы. Человек должен быть ближе к Богу. Если этого нет, значит, солнца не хватает, будет пасмурно, будет печально. Нужно чистые, светлые отношения в сердце также развивать, потому что мы маленькие частички солнца, общего солнца, большого солнца. И какая у вас вера, вы решите сами. Главное, чтобы быть ближе к этому.

мужчины, психика, она направлена вовне, на достижение. Древние тексты говорят, природа мужчины что? Достигать. А природа женщины? Сохранять, можно сказать. Но по большому счету строить отношения. Строить отношения. Мужчина стремится к достижениям, женщина стремится к отношениям. Это суть природы. Никто, ни один мужчина никогда не достигнет такого совершенства в отношениях, как женщины. Поэтому женщины матери, а не мы. Но ни одна женщина, как бы она ни упиралась, не достигнет такого совершенства в достижениях, как это может мужчина. Вы скажете, мы поспорим с этим, я достигла. Я знаю женщину, которая достигла. А поспорим отдельно. И в этом смысле, смотрите, как проявляется вожделение. Когда вожделение попадает в природу женщины на основе страха, она начинает вожделеть к самой себе. К самой себе. Вожделение к самой себе. Вот если у вас синоним вожделения – это похоть, как часто говорится, вожделение – это синоним похоть, как сексуальный интерес, физическое влечение, то вы не поймете чуть-чуть. Да? Я бы вообще использовал санскритский термин «кама» для того, чтобы всяких смысловых, эмоциональных нагрузок избежать. Но мы говорим вожделение, вожделение. Так вот, вожделение к своему телу у женщины проявляется в том, что она никогда не довольна своим телом. Никогда не довольна. И недовольна своим положением, недовольна комфортом. То, что связано с телом. Но в первую очередь, она недовольна своим телом. Причем выглядит это может как такое смиренное, смиренно-критическое отношение к себе. Ну, как бы так, даже достойно. Такая, ну, я не такая привлекательная, на меня никто не смотрит и так далее. Это означает, что женщина, ну, она недовольна тем, что она имеет, и не хочет этот ресурс даже уважать, принимать или его как-то позитивно, ну, как бы в правильном смысле, в хорошем смысле задействовать его. Поэтому женщина вожделеет к самой себе. И поэтому разочарование в основном терпит. Из-за чего? Из-за того, что я не нравлюсь сама себе. Это разочарование, гнев на себя. Гнев такой, разрушительный гнев. А мужчина, его психика направлена вовне, и он стремится, он цели свои ставит вовне, и чаще всего разочарован в том, чего он достиг. Вожделение съедает удовлетворение от достижений. Понимаете? Поэтому очень трудно поймать этого паразита, очень трудно понять, как он действует, как он портит жизнь человеку, но зная, чем он питается, в основном страхом, да, это возможно сделать. И тогда возможно избежать женщине такого разрушительного гнева. То есть интересно, когда у женщины ожидания не оправдываются в отношении себя, она начинает разрушать сама себя. У нее не хватает силы продолжать заботиться о себе, достойно вести, хорошо выглядеть, да, например. То есть она наказывает всех окружающих за то, что вот я буду некрашенная и без прически ходить под вашими окнами вот, да, по вечерам. И пусть вам будет всем стыдно, до чего

на вторичном или разрыв, разрыв отношений с Богом из-за того, что сосредоточился на вторичном, в ведах называется эффектом бахир-мукха. Мукха значит лицо, а бахир значит отвернувшись. То есть говорится, что в тот момент, когда человек отворачивается от Бога, начинаются самые большие его испытания. То есть ему на самом деле становится жутко, потому что он ничего не видит, кроме материального мира, который бесконечно меняется. Эти изменения пугают, потому что изменения – это значит всегда что-то разрушается. Чтобы не было, разрушается. У меня есть молодость, она разрушается. У меня есть статус, он разрушается. У нас есть деньги, надо с ума сходить, куда их вложить, иначе они могут обесцениться. Да? Мы заглядываем в интернет и смотрим, боже мой, уже даже цифры такой не знают. Уже цифру приходится придумывать, чтобы обозначить то число ничем не обеспеченных денег, которые путешествуют по всему миру. И люди в шоке, в ужасе. Бахир-мукха. И как сказал один мыслитель, философ, он сказал, что у каждого человека в сердце дыра величиной.

0: я помню, эксперимент такой с детьми. В советское время еще проводили. Детям просто на столе ставили такую вот фигурку, треугольник. И спрашивали этих детей, что ты видишь? Мальчика спрашивают. Он говорит, ну, вижу белый треугольник. Говорит, молодец, тебе за это конфета ждет. А ты что видишь? Второй говорит, тоже белый треугольник. А ты, я тоже белый треугольник. Вижу. Молодцы, вы все молодцы. Затем смотрите внимательно. Его заменяют на черный. Черный. Но преподаватель с той же интонацией спрашивает первого ребенка, что ты видишь? Он помнит, что его же наградили в первый раз. Говорит, треугольник. Какого цвета? Белого. Говорит, воспитатель не подает виду. Молодец, а ты что видишь? Какой треугольник? Он смотрит на первого ребенка, ну что-то не то. Но повторяет белого. Третий тоже говорит белого. Ну, под влияние толпы попадает. Ну, это дети, но со взрослыми людьми такой же эксперимент. Посадили студента, и много вокруг него студентов. Все сговорились. На черное, говорит, белое. Стали, говорит, на черное, белое, и очередь дошла до него. Ты что видишь? Знаешь, что сказал?
1: Белое.
0: На черное, белое сказал. Ты его спросили, как тебя угораздило? Он говорит, ну как? Я так поразмыслил, что если все говорят на черное-белое, то, видимо, я ошибаюсь. Скорее всего, я ошибаюсь. Может быть, оптический обман, как-то смотрю не с той стороны. И тогда ему задали вопрос, а в жизни? Что в жизни вы тоже так же принимаете решения? Он говорит, нет, нет, в жизни, конечно, я сам принимаю решения. Я же мужчина, сам принимаю решения. Мы не всегда сами принимаем решения. Нет. Очень зависимо от мнения окружающих людей, вот это вот, есть такая тенденция. Но такой зрелый человек, он знает себе цену, понимаете? Сам. Он не нуждается в том, чтобы подтвердили. Если его похвалят, он не примет это сразу в расчет. Если его критикуют, он тоже это не принимает. Он сам знает, чего он стоит. Если ему говорят, что он дурак, он не обидится. Что он понимает, ну, что он не дурак. Или не настолько дурак. Он скажет, чуть-чуть дурак, но не настолько. А тут вы меня перехвалили. Видите, вы не можете его уязвить, он устойчив. И когда он такой устойчив, он может вести за собой. Он может тогда действовать дальше. Как это происходит? То есть куда он ведет? Вот первые 25 лет — это обучение. Тут формируется вот сила, характер, решимость. Мальчик хорошо формируется в аскезе. Я скажу, главная аскеза — не общаться с противоположным полом. Тогда сформируется большая сила внутренняя, мужская сила. Притягательная также для женщины. Для хорошего ребенка эта сила придет. Потом эта сила может быть перенаправлена вверх. Эта энергия может двигаться вверх. Это тонкие законы аюрведы, если вы знаете, что вот это семя мужчины, оно может трансформироваться как энергия. Не сама жидкость, а энергия. И она излучает отжас, такую силу, жизненную силу, запас жизненной силы. И это выражается в том, что такой мужчина становится очень решительным. Знаете, если это не очень правильно выражается в нем, то он становится занудой. Такой занудливый вот он становится такой. Занудливый. Если более правильно выразить эти качества, то они выразятся у него в решимости. Способность преодолевать трудности, ставить цель в жизни. Он такой, знаете, непобедимый становится. Вот упертый. Если что-то хочет, достигнет обязательно. Вот такой. Боксерам поэтому рекомендуют не вступать в половые отношения перед боем как можно подольше. В человеке появляется, естественно, такая сила. Иногда она может выражаться в агрессии, во вспышках гнева, но если ее позитивно направить, то это выразится в стабильности и в силе, направленной против своих каких-то дурных качеств. Самодисциплина называется. То есть мужчина должен сам выбирать, когда эту энергию использовать, расходовать. Брахмачари вот учится такому контролю. И после этого он вступает в семейные отношения, с женщиной общается.